0: военнослужащие не будут участвовать в действиях, которые поддерживали бы США как воюющую сторону в конфликте с Ираном. По прогнозам, операция по разминированию Ормузского пролива для обеспечения свободы судоходства может продлиться от 12 до 16 месяцев. Участие Латвии в возглавляемой США коалиционной операции и возглавляемой Великобританией и Францией многонациональной операции предусмотрено до 1 сентября 2028 года. Латвия планирует направить подразделения военно-морских сил национальных вооруженных сил по обезвреживанию взрывоопасных подводных объектов, оснащенные автономными системами разминирования. Кроме того, Латвия планирует направить штабных офицеров и инструкторов национальных вооруженных сил в оперативные или тактические штабы операций, которые будут располагаться как на территориях стран, возглавляющих коалиции, так и в районах проведения операций. Стоимость покупок смартфонов в крупных торговых центрах Риги на 50% выше, чем в клиентских центрах в регионах Латвии, сообщили в компании оператора мобильной связи Теле2, ссылаясь на обобщенные данные. Наиболее выраженные различия наблюдаются в сегменте премиальных смартфонов. Если в регионах около 10% всех покупок превышают порог в 1000 евро, то в Риге доля таких покупок в два раза выше. Руководитель департамента розничной торговли Теле2 Айварс Малиновскис отмечает, что данные компании наглядно демонстрируют экономическую ситуацию в Латвии и различия в покупательной способности населения в городах и регионах страны. Он также указывает на существенные различия и в самой столице. В клиентских центрах рижских микрорайонов стоимость покупок смартфонов примерно вдвое ниже, чем в таких крупных торговых центрах, как Спайс, Акрополь, Рига Плаза. Данные компании показывают, что в регионах Латвии чаще покупают устройства стоимостью до 250 евро. Они составляют от 40 до 45% всех покупок. В свою очередь, в Риге устройства этой ценовой категории составляют менее 30% всех покупок. С понедельника, 28 сентября, в Латвии начнется передача голосов на хранение перед выборами в 15-й Сейм. До 2 октября избиратели смогут воспользоваться этой возможностью в любом из 933 участков по всей стране. Передача голоса на хранение проходит тайно. На участке избиратель предъявляет паспорт гражданина Латвии или ИД-карту, после чего получает бюллетени, отпечатанный избирательный конверт и регистрационный конверт. Сделав выбор, избиратель вкладывает бюллетень в избирательный конверт и заклеивает его. Затем этот конверт помещают в регистрационный, на котором указаны имя, фамилия и порядковый номер избирателя. Регистрационный конверт после этого опускают в урну. Такая процедура нужна для того, чтобы один человек не смог проголосовать несколько раз. При этом содержание бюллетеня остается тайным. Перед подсчетом голосов избирательные конверты извлекают из регистрационных, перемешивают и только после этого вскрывают. Передать голос на хранение можно в течение 5 дней, но часы работы участков будут различаться. В понедельник, 28 сентября, они открыты с 17 до 20 часов, во вторник с 8 утра до 11, в среду с 17 до 20, в четверг с 8 до 11, в пятницу 2 октября с 12 до 15 часов. Основной день выборов – суббота, 3 октября. Тогда все избирательные участки в Латвии будут работать с 8 до 20 часов. Проголосовать можно будет в любом избирательном участке, имея при себе действующий паспорт или ИД-карту. Адрес нужного участка и другую информацию о голосовании Центральная избирательная комиссия публикует на своем сайте. Начиная с воскресенья, в Латвии ожидается бабье лето, которое продолжится и в октябре, прогнозируют синоптики. Последняя суббота сентября будет облачной, временами ожидается дождь. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье он будет более порывистым. Температура воздуха ночью от 9 до 14, днем от 11 до 16 градусов тепла. В воскресенье солнце будет чередоваться с облаками, днем осадков больше не ожидается. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до плюс 15, плюс 19 градусов. На следующей неделе погода будет преимущественно сухой и солнечной. Будет дуть слабый или умеренный ветер с юга юго-востока. В самые прохладные утренние часы температура воздуха опустится до плюс 3, плюс 10 градусов. В самые теплые послеобеденные часы достигнет плюс 17, плюс 22. Возможно, и вторая неделя октября будет не характерно сухой и теплой для этого времени года. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! В четверг, 24 сентября, депутаты Сейма внесли поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты. Изменения предусматривают дальнейшее снижение ставки акцизного налога на дизельное топливо, а также снижение акциза на бензин. Поправки вступят в силу 1 октября 2026 года. Ставка акциза на дизельное топливо, используемое в качестве моторного топлива, снизится на 16,7% до минимального уровня, установленного в Евросоюзе. Таким образом, акциз уменьшится с 396 до 330 евро за 1000 литров. Ставка акциза на неэтилированный бензин снизится на 11,7% до 490 евро за 1000 литров. До сих пор акциз на бензин не снижали. Министр экономики Виктор Валенис отметил, что изменения акцизного налога отражаются на ценах на автозаправочных станциях с задержкой, причем снижение налога переносится в цену лишь частично. По словам Валениса, чтобы добиться немедленного снижения цен, потребовалось бы либо еще значительнее уменьшить акциз, либо снизить ставку НДС. Ожидается, что розничная цена дизельного топлива снизится на 8 центов за литр, если продавцы топлива полностью отразят снижение налога в цене. В ряде самоуправлений вдоль восточной границы пришлось в срочном порядке менять персонал на части избирательных участков, поскольку служба государственной безопасности запретила некоторым лицам там работать, сообщила программа «Панорама». Проверку прошли в общей сложности 6 тысяч сотрудников избирательных участков. Одной из причин, по которой служба госбезопасности запретила отдельным лицам работать на участках, стали поездки в Россию и Беларусь. В частности, в Даугавпилсе действуют 29 избирательных участков. Местная избирательная комиссия прекратила сотрудничество более чем с 20 работниками, заменив их другими сотрудниками. Марис Зведрис, глава Центральной избирательной комиссии, отметил, что проверка персонала избирательных участков спецслужбами является стандартной практикой. Он пояснил, что заключения по результатам проверок выдаются в разное время, в том числе до начала выборов. На данный момент у ЦИК нет информации о том, что какие-либо самоуправления испытывают трудности с укомплектованием избирательных участков персоналом. Зведрис также сообщил, что для избирательных участков предусмотрен резерв сотрудников. Ожидается, что до 2100 года численность населения ЕС сократится на 11,7% или на 53 миллиона человек, свидетельствуют новейшие демографические прогнозы Евростат. В Латвии сокращение населения, вероятно, будет еще более стремительным. В 2025 году численность населения Латвии составляла 1 860 500 человек. Согласно прогнозам, к 2050 году она сократится до немногим более 1,5 миллиона, а к концу столетия в стране останется лишь 1 229 000 жителей. Это означает снижение на 34%, самый большой пропорциональный спад населения в ЕС, опережающий Литву – -33,5% и Польшу – -31,5%. В этот же период ожидается, что численность населения Литвы сократится с нынешних 2 810 000 до 1 900 000 в 2100 году. В свою очередь, население Эстонии будет более стабильным, сократившись с нынешних 1 300 000 до 1 100 000 к концу столетия. Наибольший прирост населения в ближайшие 30-70 лет в странах ЕС прогнозируют в Люксембурге свыше 30%, а также в Исландии и Мальте свыше 20%. В четверг, 24 сентября, Сейм в срочном порядке внес поправки к закону об обороте кормов для животных, вводящие пограничный контроль зерновых грузов из третьих стран. Поправки содержат требования Кабинету министров определить, какие партии кормов для животных из третьих стран подлежат пограничному контролю, а также установить требования к проверкам и порядок их проведения продовольственно-ветеринарной службой. Поправки также предусматривают возможность взимать с ответственных лиц предоплату за пограничный контроль этих грузов и лабораторные исследования. В комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике сообщили, что изменения в законодательных актах призваны предотвратить перевозку через территорию Латвии грузов, похищенных в Украине, в том числе зерна. В августе Рига с Атексмой перевезло в общей сложности 9 221 тысячу пассажиров, сообщили на предприятии. Самым популярным стал первый маршрут трамвая, который перевез 937 тысяч человек. Самым востребованным автобусным маршрутом стал третий маршрут. Им воспользовались 550 тысяч пассажиров, а среди троллейбусов 15-й маршрут, который перевез 492 тысячи человек. За месяц автобусы, троллейбусы и трамваи на городских маршрутах проехали почти 3 миллиона километров. Больше всего пассажиров в августе перевезли автобусы – 4 миллиона 79 тысяч человек. Троллейбусами воспользовались 3 миллиона 25 тысяч пассажиров, трамваями – 2 миллиона 117 тысяч. Средняя цена на дизельное топливо на автозаправочных станциях Евросоюза выросла до 2 евро 23 центов за литр, достигнув исторического максимума, свидетельствуют данные Еврокомиссии. Рост цен на топливо обусловлен конфликтами на Ближнем Востоке и в Украине, которые привели к перебоям в поставках сырой нефти и нанесли ущерб нефтеперерабатывающим заводам. Рекордно высокие цены на дизельное топливо зафиксированы в 19 странах ЕС, включая Германию, Францию и Италию. Самые высокие цены отмечены в Дании и Финляндии, где литр дизельного топлива стоит 2 евро 56 центов. За ними следует Германия с показателем 2,46 за литр. В Бельгии и Франции цены на дизельное топливо держатся на уровне около 2 евро 40 центов за литр. Индекс внедрения искусственного интеллекта – это исследование CyberNews, которое анализирует использование инструментов искусственного интеллекта в 64 странах, чтобы определить, где они внедряются быстрее всего, а где их распространение отстает. Исследователи проанализировали данные о загрузках 100 самых популярных ИИ-приложений в каждой стране и сопоставили эти показатели с численностью населения, чтобы оценить уровень их распространения. Страны, включенные в индекс потребления искусственного интеллекта, обеспечивают примерно 70% мирового ВВП и охватывают 55% населения планеты. Среди 20 стран-лидеров по внедрению ИИ 9 находятся в Европе, 7 в Азии, 2 в Океании, 1 в Южной Америке и 1 в Северной Америке. Все страны Балтии вошли в первую десятку. Латвия заняла 4-е место, 55%. Литва расположилась на 7-й строчке, 52%, а у Эстонии 8-е место, 51%. На первом месте оказался Сингапур. Индекс внедрения искусственного интеллекта в этой стране составил 66%. Второе и третье место заняли Чили, 60%, и Объединенные Арабские Эмираты, 56%. Почти треть мужчин в Латвии не посещают семейного врача даже раз в год, хотя именно во время регулярных визитов они могли бы своевременно узнать о симптомах сердечно-сосудистых заболеваний. Эти заболевания вызывают более половины всех случаев смерти в Латвии, и ежегодно от них умирают более 5000 мужчин. По сути, в половине случаев причины смерти мужчин в Латвии – это именно сердечно-сосудистые заболевания. Эти заболевания можно предотвратить. Это не то, что невозможно выявить вовремя. Смерти происходят значительно преждевременно, указала представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Майя Калпиша. Она сообщила, что от инсульта и инфаркта миокарда ежегодно умирают около 300 мужчин трудоспособного возраста. Эти цифры в значительной степени поддаются снижению и предотвращению. В качестве причин можно назвать то, что жители, в том числе мужчины, не всегда распознают эти симптомы, а если распознают, то часто их игнорируют, отметила Калпиша. Она подчеркнула, что проверять сердечно-сосудистое здоровье мужчин в Латвии следует с 40 или даже с 35 лет, когда, скорее всего, еще нет заметных проблем со здоровьем. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Рост зарплат в странах Балтии вовсе не означает автоматического сокращения теневой экономики. В Латвии и Эстонии доля серой зоны даже увеличилась. По данным исследования Рижской школы экономики, индекс теневой экономики в странах Балтии, масштабы неформальной экономики в регионе в целом остаются близкими к прежнему уровню. В Латвии ее доля достигла показателя 21,8% ВВП. В Эстонии 20,8%, в Литве после снижения на 1,1%, она составила 23,6%. Показатели зарплат при этом заметно различаются. В прошлом году средняя зарплата брутто в Латвии составляла 1815 евро, тогда как в Эстонии и Литве она уже превышала 2000. В Литве показатель достиг примерно 2415 евро в месяц. Это самый высокий уровень среди трех стран Балтии. Однако средняя зарплата плохо отражает ситуацию отдельных групп населения. Особенно заметен разрыв внутри самой Латвии. Если в Риге и Рижском регионе средняя зарплата нетто составляла 1990 евро, то в Латгалии лишь 1302 евро. Одновременно именно здесь доля теневой экономики достигла 25,7% ВВП. На ситуацию влияют низкие официальные доходы в отдельных регионах и отраслях. В 2025 году гостиничный и ресторанный бизнес оказался самым низкооплачиваемым сектором Латвии. Средняя зарплата брутто там составляла 1190 евро в месяц. Более низкие расходы за пределами столицы не всегда компенсируют разницу в доходах. Цены на продукты, топливо и другие повседневные товары по стране во многом сопоставимы, поэтому для семей с небольшими доходами ценовая нагрузка остается высокой и в регионах. Опыт Эстонии показывает, что высокая средняя зарплата сама по себе тоже не гарантирует сокращение теневой экономики. В прошлом году при зарплате в свыше 2000 евро доля серой зоны там выросла на 1,4 процента. На ситуацию повлияли продолжительная рецессия и рост налоговой нагрузки. Для компаний с низкой производительностью дополнительные расходы становятся особенно ощутимыми, что может создавать стимулы для частичного ухода от официальных выплат. Литва пошла по другому пути и в последние годы усилила контроль за финансовыми операциями и трудовыми отношениями. Цифровые решения помогают ограничивать расчеты наличными и совершенствовать налоговое администрирование, в том числе и в строительстве. В сочетании с более строгими наказаниями за нелегальное трудоустройство эти меры способствовали постепенному снижению теневой экономики. Но полностью проблему они пока не решили. По ее доле Литва все еще остается на первом месте среди стран Балтии. Нескольким самоуправлениям на восточной границе пришлось срочно изменить состав работников ряда избирательных участков. В Даугавпилсе на выборах в 15-й Сейм будут работать 29 участков, по информации латгальской редакции ЛСМ. Избирательная комиссия незамедлительно прекратила сотрудничество более чем с 20 работниками и заменила их другими. В Краслове 140 работников будут работать на 26 избирательных участках. Состав был утвержден еще в марте, но 18 сентября председатель комиссии получил распоряжение «Состав необходимо изменить». Председатель избирательной комиссии Марис Звейдрис указал, что проверка работников избирательных участков со стороны органов безопасности является обычной практикой. Он также пояснил, что у участков имеется резерв работников. Конкретное количество людей, которых коснулось распоряжение органов безопасности, он не раскрыл. Однако такие распоряжения поступили не в одно самоуправление. Служба госбезопасности подтвердила ЛСМ, что в общей сложности было проверено 6 тысяч работников избирательных участков. Как сообщили в службе, среди выявленных факторов риска были поездки людей в государство-агрессор Россию и ее союзницу Беларусь после вторжения России в Украину, а также распространение прокремлевских нарративов. Конец цитаты. СГБ также напомнила, что неоднократно настоятельно призывала жителей не ездить в Россию и Беларусь, а в 2025 году вступил в силу закон об ограничении мероприятий, угрожающих национальной безопасности, согласно которому для нескольких групп лиц, прежде всего работающих в госучреждениях, установлен запрет на посещение России и Беларуси. Выборы в 15-й Сейм пройдут 3 октября. Избирательные участки будут открыты с 8 до 20 часов. Проголосовать можно будет на любом избирательном участке. С 28 сентября и до дня выборов включительно можно будет заранее оставить свой голос на хранение. С понедельника, 28 сентября, в Латвии начнется передача голосов на хранение перед выборами в 15-й Сейм. До 2 октября избиратели смогут воспользоваться этой возможностью в любом из 933 участков по всей стране. Передача голоса на хранение проходит тайно. На участке избиратель предъявляет паспорт гражданина Латвии или ИД-карту, после чего получает бюллетени, отпечатанный избирательный конверт и регистрационный конверт. Сделав выбор, избиратель избиратель вкладывает бюллетень в избирательный конверт и заклеивает его. Затем этот конверт помещают в регистрационный, на котором указаны имя, фамилия и порядковый номер избирателя. Регистрационный конверт после этого опускают в урну. Такая процедура нужна для того, чтобы один человек не смог проголосовать несколько раз. При этом содержание бюллетеня остается тайным. Перед подсчетом голосов избирательные конверты извлекают из регистрационных, перемешивают и только после этого вскрывают. Передать голос на хранение можно в течение 5 дней, но часы работы участков будут различаться. В понедельник, 28 сентября, они открыты с 17 до 20 часов, во вторник с 8 утра до 11, в среду с 17 до 20, в четверг с 8 до 11, в пятницу 2 октября с 12 до 15 часов. Основной день выборов – суббота, 3 октября. Тогда все избирательные участки в Латвии будут работать с 8 до 20 часов. Проголосовать можно будет в любом избирательном участке, имея при себе действующий паспорт или ID-карту. Адрес нужного участка и другую информацию о голосовании Центральная избирательная комиссия публикует на своем сайте. Начиная с воскресенья в Латвии ожидается бабье лето, которое продолжится и в октябре, прогнозируют синоптики. Последняя суббота сентября будет облачной, временами ожидается дождь. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье он будет более порывистым. Температура воздуха ночью от 9 до 14, днем от 11 до 16 градусов тепла. В воскресенье солнце будет чередоваться с облаками, днем осадков больше не ожидается. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до плюс 15, плюс 19 градусов. На следующей неделе погода будет преимущественно сухой и солнечной. Будет дуть слабый или умеренный ветер с юга, юго-востока. В самые прохладные утренние часы температура воздуха опустится до плюс 3, плюс 10 градусов. В самые теплые послеобеденные часы достигнет плюс 17, плюс 22. Возможно, и вторая неделя октября будет не характерно сухой и теплой для этого времени года. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! В четверг, 24 сентября, депутаты Сейма внесли поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты. Изменения предусматривают дальнейшее снижение ставки акцизного налога на дизельное топливо, а также снижение акциза на бензин. Поправки вступят в силу 1 октября 2026 года. Ставка акциза на дизельное топливо, используемое в качестве моторного топлива, снизится на 16,7% до минимального уровня, установленного в Евросоюзе. Таким образом, акциз уменьшится с 396 до 330 евро за 1000 литров. Ставка акциза на неэтилированный бензин снизится на 11,7% до 490 евро за 1000 литров. До сих пор акциз на бензин не снижали. Министр экономики Виктор Валенис отметил, что изменения акцизного налога отражаются на ценах на автозаправочных станциях с задержкой, причем снижение налога переносится в цену лишь частично. По словам Валениса, чтобы добиться немедленного снижения цен, потребовалось бы либо еще значительнее уменьшить акциз, либо снизить ставку НДС. Ожидается, что розничная цена дизельного топлива снизится на 8 центов за литр, если продавцы топлива полностью отразят снижение налога в цене. Ожидается, что до 2100 года численность населения ЕС сократится на 11,7% или на 53 миллиона человек, свидетельствуют новейшие демографические прогнозы Евростат. В Латвии сокращение населения, вероятно, будет еще более стремительным. В 2025 году численность населения Латвии составляла 1 860 500 человек. Согласно прогнозам, к 2050 году она сократится до немногим более 1,5 миллиона, а к концу столетия в стране останется лишь 1 229 000 жителей. Это означает снижение на 34%, самый большой пропорциональный спад населения в ЕС, опережающий Литву – минус 33,5% и Польшу – минус 31,5%. В этот же период ожидается, что численность населения Литвы сократится с нынешних 2 810 000 до 1 900 000 в 2100 году. В свою очередь население Эстонии будет более стабильным, сократившись с нынешних 1 300 000 до 1 100 000 к концу столетия. Наибольший прирост населения в ближайшие 30-70 лет в странах ЕС прогнозируют в Люксембурге свыше 30%, а также в Исландии и Мальте свыше 20%. В четверг, 24 сентября, Сейм в срочном порядке внес поправки к закону об обороте кормов для животных, вводящие пограничный контроль зерновых грузов из третьих стран. Поправки содержат требования Кабинету министров определить, какие партии кормов для животных из третьих стран подлежат пограничному контролю, а также установить требования к проверкам и порядок их проведения продовольственно-ветеринарной службой. Поправки также предусматривают возможность взимать с ответственных лиц предоплату за пограничный контроль этих грузов и лабораторные исследования. В Комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике сообщили, что изменения в законодательных актах призваны предотвратить перевозку через территорию Латвии грузов, похищенных в Украине, в том числе зерна. В августе Рига с Сатексма перевезло в общей сложности 9 221 тысячу пассажиров, сообщили на предприятии. Самым популярным стал первый маршрут трамвая, который перевез 937 тысяч человек. Самым востребованным автобусным маршрутом стал третий маршрут. Им воспользовались 550 тысяч пассажиров. А среди троллейбусов 15-й маршрут, который перевез 492 тысячи человек. За месяц автобусы, троллейбусы и трамваи на городских маршрутах проехали почти 3 миллиона километров. Больше всего пассажиров в августе перевезли автобусы – 4 миллиона 79 тысяч человек. Троллейбусами воспользовались 3 миллиона 25 тысяч пассажиров, трамваями – 2 миллиона 117 тысяч. Средняя цена на дизельное топливо на автозаправочных станциях Евросоюза выросла до 2 евро 23 центов за литр, достигнув исторического максимума, свидетельствуют данные Еврокомиссии. Рост цен на топливо обусловлен конфликтами на Ближнем Востоке и в Украине, которые привели к перебоям в поставках сырой нефти и нанесли ущерб нефтеперерабатывающим заводам. Рекордно высокие цены на дизельное топливо зафиксированы в 19 странах ЕС, включая Германию, Францию и Италию. Самые высокие цены отмечены в Дании и Финляндии, где литр дизельного топлива стоит 2 евро 56 центов. За ними следует Германия с показателем 2,46 за литр. В Бельгии и Франции цены на дизельное топливо держатся на уровне около 2 евро 40 центов за литр. Индекс внедрения искусственного интеллекта – это исследование CyberNews, которое анализирует использование инструментов искусственного интеллекта в 64 странах, чтобы определить, где они внедряются быстрее всего, а где их распространение отстает. Исследователи проанализировали данные о загрузках 100 самых популярных ИИ-приложений в каждой стране и сопоставили эти показатели с численностью населения, чтобы оценить уровень их распространения. Страны, включенные в индекс потребления искусственного интеллекта, обеспечивают примерно 70% мирового ВВП и охватывают 55% населения планеты. Среди 20 стран-лидеров по внедрению ИИ 9 находятся в Европе, 7 в Азии, 2 в Океании, 1 в Южной Америке и 1 в Северной Америке. Все страны Балтии вошли в первую десятку. Латвия заняла 4-е место, 55%. Литва расположилась на 7-й строчке, 52%, а у Эстонии 8-е место, 51%. На первом месте оказался Сингапур. Индекс внедрения искусственного интеллекта в этой стране составил 66%. Второе и третье место заняли Чили, 60%, и Объединенные Арабские Эмираты, 56%. Почти треть мужчин в Латвии не посещают семейного врача даже раз в год, хотя именно во время регулярных визитов они могли бы своевременно узнать о симптомах сердечно-сосудистых заболеваний. Эти заболевания вызывают более половины всех случаев смерти в Латвии, и ежегодно от них умирают более 5000 мужчин. По сути, в половине случаев причины смерти мужчин в Латвии – это именно сердечно-сосудистые заболевания. Эти заболевания можно предотвратить. Это не то, что невозможно выявить вовремя. Смерти происходят значительно преждевременно, указала представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Майя Калпиша. Она сообщила, что от инсульта и инфаркта миокарда ежегодно умирают около 300 мужчин трудоспособного возраста. Эти цифры в значительной степени поддаются снижению и предотвращению. В качестве причин можно назвать то, что жители, в том числе мужчины, не всегда распознают эти симптомы, а если распознают, то часто их игнорируют, отметила Калпиша. Она подчеркнула, что проверять сердечно-сосудистое здоровье мужчинам в Латвии следует с 40 или даже с 35 лет, когда, скорее всего, еще нет заметных проблем со здоровьем. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии в сентябре лабораторно подтверждены первые в этом сезоне случаи гриппа, сообщили в Рижской Восточной клинической университетской больнице. На 38-й неделе этого года лабораторно подтверждены 3 случая гриппа. В Латвийском центре инфектологии уже прошел лечение пациент с осложнениями, вызванными гриппом. Инфектологи отмечают, что циркуляция гриппа в этом году началась рано, и эпидемия гриппа также может начаться раньше обычного. Медики напоминают, что грипп может вызывать тяжелые осложнения, особенно у людей из групп риска. Вакцинация может снизить вероятность тяжелого течения гриппа. В четверг на военной базе национальных вооруженных сил в Лейлварде приземлились 4 истребителя «Еврофайтер» воздушных сил Германии, чтобы временно усилить защиту воздушного пространства Латвии, сообщили в Министерстве обороны. Истребители будут находиться в Латвии недолго, примерно неделю, во время выборов в Сейм. В Латвии они будут выполнять задачи, поддерживая деятельность НАТО по противовоздушной и противоракетной обороне. Размещение немецких истребителей в Латвии одновременно позволит проверить способность НАТО оперативно перемещать и принимать силы союзников, а также готовность базы обеспечивать прием и поддержку союзников. По инициативе министра обороны Райвиса Мелниса во время выборов в 15-й Сейм свое присутствие для укрепления воздушного пространства Латвии увеличат воздушные силы Германии, Италии, Турции. Власти Непала подтвердили получение и пригодность ДНК-профилей 33 граждан Латвии, которые числятся пропавшими без вести в результате стихийного бедствия. Об этом сообщил представитель консульского департамента МИД Латвии Юргис Барканс, завершивший трехнедельную работу в Непале. Он заявил, что ДНК-профили граждан Латвии передали непальским властям при содействии госполиции. Профили необходимы для идентификации пропавших. В течение последних недель латвийская сторона одновременно занималась оформлением возврата в Латвию личных вещей пропавших людей, которые они оставили в гостиницах. Найдена компания, которая доставит эти вещи в Латвию. Сейчас оформляются необходимые документы и доверенности. После оформления документов их доставят в Латвию. Вещи, которые не были востребованы родственниками, а также те, которые могут не пройти проверку безопасности в аэропорту, с согласия родных передадут благотворительной организации, помогающей жителям Непала. По данным делегации Евросоюза, сейчас в Непале пропавшими без вести числят 66 граждан стран ЕС. Половина из них – граждане Латвии. Барканс отметил, что за 3 недели работы в Непале большое значение имели личные контакты с местными властями, партнерами, посольствами других стран. Это помогало постоянно держать тему пропавших граждан Латвии в центре внимания. Латвийская сторона также использовала возможности и ресурсы посольств других стран, чтобы получать информацию о пропавших. Однако сейчас у всех вовлеченных сторон примерно одинаковый объем информации. Возвращение Барканса в Латвию не означает прекращение консульской работы. Почетный консул Латвии продолжит работу в Непале. Консульский департамент МИД также продолжит сотрудничество с властями Непала, посольствами других стран и родственниками пропавших. Барканс подчеркнул, что латвийская сторона будет делать все возможное, чтобы дать родственникам хотя бы какие-то ответы на тему того, что произошло с их близкими. В четверг Сейм поддержал участие национальных вооруженных сил в многонациональных военных операциях по разминированию Армузского пролива. Латвия планирует направить туда до 20 военнослужащих. Участие Латвии в разминировании предусматривает четко определенные задачи и ограничения, то есть наши военнослужащие не будут участвовать в действиях, которые поддерживали бы США как воюющую сторону в конфликте с Ираном. По прогнозам, операция по разминированию Армузского пролива для обеспечения свободы судоходства может продлиться от 12 до 16 месяцев. Участие Латвии в возглавляемой США коалиционной операции и возглавляемой Великобританией и Францией многонациональной операции предусмотрено до 1 сентября 2028 года. Латвия планирует направить подразделения военно-морских сил национальных вооруженных сил по обезвреживанию взрывоопасных подводных объектов, оснащенные автономными системами разминирования. Кроме того, Латвия планирует направить штабных офицеров и инструкторов национальных вооруженных сил в оперативные или тактические штабы операций, которые будут располагаться как на территориях стран, возглавляющих коалиции, так и в районах проведения операций. Стоимость покупок смартфонов в крупных торговых центрах Риги на 50% выше, чем в клиентских центрах в регионах Латвии, сообщили в компании оператора мобильной связи Теле2, ссылаясь на обобщенные данные. Наиболее выраженные различия наблюдаются в сегменте премиальных смартфонов. Если в регионах около 10% всех покупок превышают порог в 1000 евро, то в Риге доля таких покупок в два раза выше. Руководитель департамента розничной торговли Теле2 Айварс Малиновскис отмечает, что данные компании наглядно демонстрируют экономическую ситуацию в Латвии и различия в покупательной способности населения в городах и регионах страны. Он также указывает на существенные различия и в самой столице. В клиентских центрах рижских микрорайонов стоимость покупок смартфонов примерно вдвое ниже, чем в таких крупных торговых центрах, как Спайс, Акрополь, Рига Плаза. Данные компании показывают, что в регионах Латвии чаще покупают устройства стоимостью до 250 евро. Они составляют от 40 до 45% всех покупок. В свою очередь, в Риге устройства этой ценовой категории составляют менее 30% всех покупок. С понедельника, 28 сентября, в Латвии начнется передача голосов на хранение перед выборами в 15-й Сейм. До 2 октября избиратели смогут воспользоваться этой возможностью в любом из 933 участков по всей стране. Передача голоса на хранение проходит тайно. На участке избиратель предъявляет паспорт гражданина Латвии или ИД-карту, после чего получает бюллетени, отпечатанный избирательный конверт и регистрационный конверт. Сделав выбор, избиратель вкладывает бюллетень в избирательный конверт и заклеивает его. Затем этот конверт помещают в регистрационный, на котором указаны имя, фамилия и порядковый номер избирателя. Регистрационный конверт после этого опускают в урну. Такая процедура нужна для того, чтобы один человек не смог проголосовать несколько раз. При этом содержание бюллетеня остается тайным. Перед подсчетом голосов избирательные конверты извлекают из регистрационных, перемешивают и только после этого вскрывают. Передать голос на хранение можно в течение 5 дней, но часы работы участков будут различаться. В понедельник, 28 сентября, они открыты с 17 до 20 часов, во вторник с 8 утра до 11, в среду с 17 до 20, в четверг с 8 до 11, в пятницу 2 октября с 12 до 15 часов. Основной день выборов – суббота, 3 октября. Тогда все избирательные участки в Латвии будут работать с 8 до 20 часов. Проголосовать можно будет в любом избирательном участке, имея при себе действующий паспорт или ИД-карту. Адрес нужного участка и другую информацию о голосовании Центральная избирательная комиссия публикует на своем сайте. Начиная с воскресенья, в Латвии ожидается бабье лето, которое продолжится и в октябре, прогнозируют синоптики. Последняя суббота сентября будет облачной, временами ожидается дождь. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье он будет более порывистым. Температура воздуха ночью от 9 до 14, днем от 11 до 16 градусов тепла. В воскресенье солнце будет чередоваться с облаками, днем осадков больше не ожидается. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до плюс 15, плюс 19 градусов. На следующей неделе погода будет преимущественно сухой и солнечной. Будет дуть слабый или умеренный ветер с юга, юго-востока. В самые прохладные утренние часы температура воздуха опустится до плюс 3, плюс 10 градусов. В самые теплые послеобеденные часы достигнет плюс 17, плюс 22. Возможно, и вторая неделя октября будет не характерно сухой и теплой для этого времени года. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В четверг, 24 сентября, депутаты Сейма внесли поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты. Изменения предусматривают дальнейшее снижение ставки акцизного налога на дизельное топливо, а также снижение акциза на бензин. Поправки вступят в силу 1 октября 2026 года. Ставка акциза на дизельное топливо, используемое в качестве моторного топлива, снизится на 16,7% до минимального уровня, установленного в Евросоюзе. Таким образом, акциз уменьшится с 396 до 330 евро за 1000 литров. Ставка акциза на неэтилированный бензин снизится на 11,7% до 490 евро за 1000 литров. До сих пор акциз на бензин не снижали. Министр экономики Виктор Валенис отметил, что изменения акцизного налога отражаются на ценах на автозаправочных станциях с задержкой, причем снижение налога переносится в цену лишь частично. По словам словам Волыниса, чтобы добиться немедленного снижения цен, потребовалось бы либо еще значительнее уменьшить акциз, либо снизить ставку НДС. Ожидается, что розничная цена дизельного топлива снизится на 8 центов за литр, если продавцы топлива полностью отразят снижение налога в цене. В ряде самоуправлений вдоль восточной границы пришлось в срочном порядке менять персонал на части избирательных участков, поскольку служба государственной безопасности запретила некоторым лицам там работать, сообщила программа «Панорама». Проверку прошли в общей сложности 6 тысяч сотрудников избирательных участков. Одной из причин, по которой служба госбезопасности запретила отдельным лицам работать на участках, стали поездки в Россию и Беларусь. В частности, в Даугавпилсе действуют 29 избирательных участков. Местная избирательная комиссия прекратила сотрудничество более чем с 20 работниками, заменив их другими сотрудниками. Марис Зведрис, глава Центральной избирательной комиссии, отметил, что проверка персонала избирательных участков спецслужбами является стандартной практикой. Он пояснил, что заключения по результатам проверок выдаются в разное время, в том числе до начала выборов. На данный момент у ЦИК нет информации о том, что какие-либо самоуправления испытывают трудности с укомплектованием избирательных участков персоналом. Зведрис также сообщил, что для избирательных участков предусмотрен резерв сотрудников. Ожидается, что до 2100 года численность населения ЕС сократится на 11,7% или на 53 миллиона человек, свидетельствуют новейшие демографические прогнозы Евростат. В Латвии сокращение населения, вероятно, будет еще более стремительным. В 2025 году численность населения Латвии составляла 1 860 тысяч человек. Согласно прогнозам, к 2050 году она сократится до немногим более 1,5 миллиона, а к концу столетия в стране останется лишь 1 229 тысяч жителей. Это означает снижение на 34%, самый большой пропорциональный спад населения в ЕС, опережающий Литву – минус 33,5% и Польшу – минус 31,5%. В этот же период ожидается, что численность населения Литвы сократится с нынешних 2 810 тысяч до 1 900 тысяч в 2100 году. В свою очередь, население Эстонии будет более стабильным, сократившись с нынешних 1 300 тысяч до 1 100 тысяч к концу столетия. Наибольший прирост населения в ближайшие 30-70 лет в странах ЕС прогнозируют в Люксембурге свыше 30%, а также в Исландии и Мальте свыше 20%. В четверг, 24 сентября, Сейм в срочном порядке внес поправки к закону об обороте кормов для животных, вводящие пограничный контроль зерновых грузов из третьих стран. Поправки содержат требования Кабинету министров определить, какие партии кормов для животных из третьих стран подлежат пограничному контролю, а также установить требования к проверкам и порядок их проведения продовольственно-ветеринарной службой. Поправки также предусматривают возможность взимать с ответственных лиц предоплату за пограничный контроль этих грузов и лабораторные исследования. В комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике сообщили, что изменения в законодательных актах призваны предотвратить перевозку через территорию Латвии грузов, похищенных в Украине, в том числе зерна. В августе Рига с Атексмо перевезло в общей сложности 9 221 тысячу пассажиров, сообщили на предприятии. Самым популярным стал первый маршрут трамвая, который перевез 937 тысяч человек. Самым востребованным автобусным маршрутом стал третий маршрут. Им воспользовались 550 тысяч пассажиров, а среди троллейбусов 15-й маршрут, который перевез 492 тысячи человек. За месяц автобусы, троллейбусы и трамваи на городских маршрутах проехали почти 3 миллиона километров. Больше всего пассажиров в августе перевезли автобусы – 4 миллиона 79 тысяч человек. Троллейбусами воспользовались 3 миллиона 25 тысяч пассажиров, трамваями – 2 миллиона 117 тысяч. Средняя цена на дизельное топливо на автозаправочных станциях Евросоюза выросла до 2 евро 23 центов за литр, достигнув исторического максимума, свидетельствуют данные Еврокомиссии. Рост цен на топливо обусловлен конфликтами на Ближнем Востоке и в Украине, которые привели к перебоям в поставках сырой нефти и нанесли ущерб нефтеперерабатывающим заводам. Рекордно высокие цены на дизельное топливо зафиксированы в 19 странах.

0: странах ЕС, включая Германию, Францию и Италию. Самые высокие цены отмечены в Дании и Финляндии, где литр дизельного топлива стоит 2 евро 56 центов. За ними следует Германия с показателем 2,46 за литр. В Бельгии и Франции цены на дизельное топливо держатся на уровне около 2 евро 40 центов за литр. Индекс внедрения искусственного интеллекта – это исследование CyberNews, которое анализирует использование инструментов искусственного интеллекта в 64 странах, чтобы определить, где они внедряются быстрее всего, а где их распространение отстает. Исследователи проанализировали данные о загрузках 100 самых популярных ИИ-приложений в каждой стране и сопоставили эти показатели с численностью населения, чтобы оценить уровень их распространения. Страны, включенные в индекс потребления искусственного интеллекта, обеспечивают примерно 70% мирового ВВП и охватывают 55% населения планеты. Среди 20 стран-лидеров по внедрению ИИ 9 находятся в Европе, 7 в Азии, 2 в Океании, 1 в Южной Америке и 1 в Северной Америке. Все страны Балтии вошли в первую десятку. Латвия заняла 4-е место, 55%. Литва расположилась на 7-й строчке, 52%, а у Эстонии 8-е место, 51%. На первом месте оказался Сингапур. Индекс внедрения искусственного интеллекта в этой стране составил 66%. Второе и третье место заняли Чили, 60%, и Объединенные Арабские Эмираты, 56%. Почти треть мужчин в Латвии не посещают семейного врача даже раз в год, хотя именно во время регулярных визитов они могли бы своевременно узнать о симптомах сердечно-сосудистых заболеваний. Эти заболевания вызывают более половины всех случаев смерти в Латвии, и ежегодно от них умирают более 5000 мужчин. По сути, в половине случаев причины смерти мужчин в Латвии – это именно сердечно-сосудистые заболевания. Эти заболевания можно предотвратить. Это не то, что невозможно выявить вовремя. Смерти происходят значительно преждевременно, указала представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Майя Калпиша. Она сообщила, что от инсульта и инфаркта миокарда ежегодно умирают около 300 мужчин трудоспособного возраста. Эти цифры в значительной степени поддаются снижению и предотвращению. В качестве причин можно назвать то, что жители, в том числе мужчины, не всегда распознают эти симптомы, а если распознают, то часто их игнорируют, отметила Калпиша. Она подчеркнула, что проверять сердечно-сосудистое здоровье мужчин в Латвии следует с 40 или даже с 35 лет, когда, скорее всего, еще нет заметных проблем со здоровьем. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Рост зарплат в странах Балтии вовсе не означает автоматического сокращения теневой экономики. В Латвии и Эстонии доля серой зоны даже увеличилась. По данным исследования Рижской школы экономики, индекс теневой экономики в странах Балтии, масштабы неформальной экономики в регионе в целом остаются близкими к прежнему уровню. В Латвии ее доля достигла показателя 21,8% ВВП. В Эстонии 20,8%, в Литве после снижения на 1,1%, она составила 23,6%. Показатели зарплат при этом заметно различаются. В прошлом году средняя зарплата брутто в Латвии составляла 1815 евро, тогда как в Эстонии и Литве она уже превышала 2000. В Литве показатель достиг примерно 2415 евро в месяц. Это самый высокий уровень среди трех стран Балтии. Однако средняя зарплата плохо отражает ситуацию отдельных групп населения. Особенно заметен разрыв внутри самой Латвии. Если в Риге и Рижском регионе средняя зарплата не Нетто составляла 1990 евро, то в Латгалии лишь 1302 евро. Одновременно именно здесь доля теневой экономики достигла 25,7% ВВП. На ситуацию влияют низкие официальные доходы в отдельных регионах и отраслях. В 2025 году гостиничный и ресторанный бизнес оказался самым низкооплачиваемым сектором Латвии. Средняя зарплата брутто там составляла 1190 евро в месяц. Более низкие расходы за пределами столицы улице не всегда компенсируют разницу в доходах. Цены на продукты, топливо и другие повседневные товары по стране во многом сопоставимы, поэтому для семей с небольшими доходами ценовая нагрузка остается высокой и в регионах. Опыт Эстонии показывает, что высокая средняя зарплата сама по себе тоже не гарантирует сокращение теневой экономики. В прошлом году при зарплате свыше 2000 евро доля серой зоны там выросла на 1,4% пункта. На ситуацию повлияли продолжительная рецессия и рост налоговой нагрузки. Для компаний с низкой производительностью дополнительные расходы становятся особенно ощутимыми, что может создавать стимулы для частичного ухода от официальных выплат. Литва пошла по другому пути и в последние годы усилила контроль за финансовыми операциями и трудовыми отношениями. Цифровые решения помогают ограничивать расчеты наличными и совершенствовать налоговое администрирование, в том числе и в строительстве. В сочетании с более строгими наказаниями за нелегальное трудоустройство эти меры способствовали постепенному снижению теневой экономики. Но полностью проблему они пока не решили. По ее доле Литва все еще остается на первом месте среди стран Балтии. Нескольким самоуправлениям на восточной границе пришлось срочно изменить состав работников ряда избирательных участков. В Даугавпилсе на выборах в 15-й Сейм будут работать 29 участков, по информации латгальской редакции ЛСМ. Избирательная комиссия незамедлительно прекратила сотрудничество более чем с 20 работниками и заменила их другими. В Краслове 140 работников будут работать на 26 избирательных участках. Состав был утвержден еще в марте, но 18 сентября председатель комиссии получил распоряжение «Состав необходимо изменить». Председатель избирательной комиссии Марис Звейдрис указал, что проверка работников избирательных участков со стороны органов безопасности является обычной практикой. Он также пояснил, что у участков имеется резерв работников. Конкретное количество людей, которых коснулось распоряжение органов безопасности, он не раскрыл. Однако такие распоряжения поступили не в одно самоуправление. Служба госбезопасности подтвердила ЛСМ, что в общей сложности было проверено 6 тысяч работников избирательных участков. Как сообщили в службе, среди выявленных факторов риска были поездки людей в государство-агрессора Россию и ее союзницу Беларусь после вторжения России в Украину, а также распространение прокремлевских нарративов. Конец цитаты. СГБ также напомнила, что неоднократно настоятельно призывала жителей не ездить в Россию и Беларусь, а в 2025 году вступил в силу закон об ограничении мероприятий, угрожающих национальной безопасности, согласно которому для нескольких групп лиц, прежде всего работающих в госучреждениях, установлен запрет на посещение России и Беларуси. Выборы в 15-й Сейм пройдут 3 октября. Избирательные участки будут открыты с 8 до 20 часов. Проголосовать можно будет на любом избирательном участке. С 28 сентября и до дня выборов включительно можно будет заранее оставить свой голос на хранение. С понедельника, 28 сентября, в Латвии начнется передача голосов на хранение перед выборами в 15-й Сейм. До 2 октября избиратели смогут воспользоваться этой возможностью в любом из 933 участков по всей стране. Передача голоса на хранение проходит тайно. На участке избиратель предъявляет паспорт гражданина Латвии или ИД-карту, после чего получает бюллетени, отпечатанный избирательный конверт и регистрационный конверт. Сделав выбор, избиратель вкладывает бюллетень в избирательный конверт и заклеивает его. Затем этот конверт помещают в регистрационный, на котором указаны имя, фамилия и порядковый номер избирателя. Регистрационный конверт после этого опускают в урну. Такая процедура нужна для того, чтобы один человек не смог проголосовать несколько раз. При этом содержание бюллетеня остается тайным. Перед подсчетом голосов избирательные конверты извлекают из регистрационных, перемешивают и только после этого вскрывают. Передать голос на хранение можно в течение 5 дней, но часы работы участков будут различаться. В понедельник, 28 сентября, они открыты с 17 до 20 часов, во вторник с 8 утра до 11, в среду с 17 до 20, в четверг с 8 до 11, в пятницу 2 октября с 12 до 15 часов. Основной день выборов – суббота, 3 октября. Тогда все избирательные участки в Латвии будут работать с 8 до 20 часов. Проголосовать можно будет в любом избирательном участке, имея при себе действующий паспорт или ИД-карту. Адрес нужного участка и другую информацию о голосовании Центральная избирательная комиссия публикует на своем сайте. Начиная с воскресенья в Латвии ожидается бабье лето, которое продолжится и в октябре, прогнозируют синоптики. Последняя суббота сентября будет облачной, временами ожидается дождь. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье он будет более порывистым. Температура воздуха ночью от 9 до 14, днем от 11 до 16 градусов тепла. В воскресенье солнце будет чередоваться с облаками, днем осадков больше не ожидается. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до плюс 15, плюс 19 градусов. На следующей неделе погода будет преимущественно сухой и солнечной. Будет дуть слабый или умеренный ветер с юга, юго-востока. В самые прохладные утренние часы температура воздуха опустится до плюс 3, плюс 10 градусов. В самые теплые послеобеденные часы достигнет плюс 17, плюс 22. Возможно, и вторая неделя октября будет не характерно сухой и теплой для этого времени года. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! В четверг, 24 сентября, депутаты Сейма внесли поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты. Изменения предусматривают дальнейшее снижение ставки акцизного налога на дизельное топливо, а также снижение акциза на бензин. Поправки вступят в силу 1 октября 2026 года. Ставка акциза на дизельное топливо, используемое в качестве моторного топлива, снизится на 16,7% до минимального уровня, установленного в Евросоюзе. Таким образом, акциз уменьшится с 396 до 330 евро за 1000 литров. Ставка акциза на неэтилированный бензин снизится на 11,7% до 490 евро за 1000 литров. До сих пор акциз на бензин не снижали. Министр экономики Виктор Валенис отметил, что изменения акцизного налога отражаются на ценах на автозаправочных станциях с задержкой, причем снижение налога переносится в цену лишь частично. По словам Валениса, чтобы добиться немедленного снижения цен, потребовалось бы либо еще значительнее уменьшить акциз, либо снизить ставку НДС. Ожидается, что розничная цена дизельного топлива снизится на 8 центов за литр, если продавцы топлива полностью отразят снижение налога в цене. Ожидается, что до 2100 года численность населения ЕС сократится на 11,7% или на 53 миллиона человек, свидетельствуют новейшие демографические прогнозы Евростат. В Латвии сокращение населения, вероятно, будет еще более стремительным. В 2025 году численность населения Латвии составляла 1 860 500 человек. Согласно прогнозам, к 2050 году она сократится до немногим более 1,5 миллиона, а к концу столетия в стране останется лишь 1 229 000 жителей. Это означает снижение на 34%, самый большой пропорциональный спад населения в ЕС, опережающий Литву – минус 33,5% и Польшу – минус 31,5%. В этот же период ожидается, что численность населения Литвы сократится с нынешних 2 810 000 до 1 900 000 в 2100 году. В свою очередь, население Эстонии будет более стабильным, сократившись с нынешних 1 300 000 до 1 100 000 к концу столетия. Наибольший прирост населения в ближайшие 30-70 лет в странах ЕС прогнозируют в Люксембурге свыше 30%, а также в Исландии и Мальте свыше 20%. В четверг, 24 сентября, Сейм в срочном порядке внес поправки к закону об обороте кормов для животных, вводящие пограничный контроль зерновых грузов из третьих стран. Поправки содержат требования Кабинету министров определить, какие партии кормов для животных из третьих стран подлежат пограничному контролю, а также установить требования к проверкам и порядок их проведения продовольственно-ветеринарной службой. Поправки также предусматривают возможность взимать с ответственных лиц предоплату за пограничный контроль этих грузов и лабораторные исследования. В комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике сообщили, что изменения в законодательных актах призваны предотвратить перевозку через территорию Латвии грузов, похищенных в Украине, в том числе зерна. В августе Рига с Сатексмо перевезло в общей сложности 9 221 тысячу пассажиров, сообщили на предприятии. Самым популярным стал первый маршрут трамвая, который перевез 937 тысяч человек. Самым востребованным автобусным маршрутом стал третий маршрут. Им воспользовались 550 тысяч пассажиров. А среди троллейбусов 15-й маршрут, который перевез 492 тысячи человек. За месяц автобусы, троллейбусы и трамваи на городских маршрутах проехали почти 3 миллиона километров. Больше всего пассажиров в августе перевезли автобусы – 4 миллиона 79 тысяч человек. Троллейбусами воспользовались 3 миллиона 25 тысяч пассажиров, трамваями – 2 миллиона 117 тысяч. Средняя цена на дизельное топливо на автозаправочных станциях Евросоюза выросла до 2 евро 23 центов за литр, достигнув исторического максимума, свидетельствуют данные Еврокомиссии. Рост цен на топливо обусловлен конфликтами на Ближнем Востоке и в Украине, которые привели к перебоям в поставках сырой нефти и нанесли ущерб нефтеперерабатывающим заводам. Рекордно высокие цены на дизельное топливо зафиксированы в 19 странах ЕС, включая Германию, Францию и Италию. Высокие цены отмечены в Дании и Финляндии, где литр дизельного топлива стоит 2 евро 56 центов. За ними следует Германия с показателем 2,46 за литр. В Бельгии и Франции цены на дизельное топливо держатся на уровне около 2 евро 40 центов за литр. Индекс внедрения искусственного интеллекта – это исследование CyberNews, которое анализирует использование инструментов искусственного интеллекта в 64 странах, чтобы определить, где они внедряются быстрее всего, а где их распространение отстает. Исследователи проанализировали данные о загрузках 100 самых популярных ИИ-приложений в каждой стране и сопоставили эти показатели с численностью населения, чтобы оценить уровень их распространения. Страны, включенные в индекс потребления искусственного интеллекта, обеспечивают примерно 70% мирового ВВП и охватывают 55% населения планеты. Среди 20 стран-лидеров по внедрению ИИ 9 находятся в Европе, 7 в Азии, 2 в Океании, 1 в Южной Америке и 1 в Северной Америке. Все страны Балтии вошли в первую десятку. Латвия заняла 4-е место, 55%. Литва расположилась на 7-й строчке, 52%, а у Эстонии 8-е место, 51%. На первом месте оказался Сингапур. Индекс внедрения искусственного интеллекта в этой стране составил 66%. Второе и третье место заняли Чили, 60%, и Объединенные Арабские Эмираты, 56%. Почти треть мужчин в Латвии не посещают семейного врача даже раз в год, хотя именно во время регулярных визитов они могли бы своевременно узнать о симптомах сердечно-сосудистых заболеваний. Эти заболевания вызывают более половины всех случаев смерти в Латвии, и ежегодно от них умирают более 5000 мужчин. По сути, в половине случаев причины смерти мужчин в Латвии – это именно сердечно-сосудистые заболевания. Эти заболевания можно предотвратить. Это не то, что невозможно выявить вовремя. Смерти происходят значительно преждевременно, указала представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Майя Калпиша. Она сообщила, что от инсульта и инфаркта миокарда ежегодно умирают около 300 мужчин трудоспособного возраста. Эти цифры в значительной степени поддаются снижению и предотвращению. В качестве причин можно назвать то, что жители, в том числе мужчины, не всегда распознают эти симптомы, а если распознают, то часто их игнорируют, отметила Калпиша. Она подчеркнула, что проверять сердечно-сосудистое здоровье мужчин в Латвии следует с 40 или даже с 35 лет, когда, скорее всего, еще нет заметных проблем со здоровьем. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии в сентябре лабораторно подтверждены первые в этом сезоне случаи гриппа, сообщили в Рижской Восточной клинической университетской больнице. На 38-й неделе этого года лабораторно подтверждены 3 случая гриппа. В Латвийском центре инфектологии уже прошел лечение пациент с осложнениями, вызванными гриппом. Инфектологи отмечают, что циркуляция гриппа в этом году началась рано, и эпидемия гриппа также может начаться раньше обычного. Медики напоминают, что грипп может вызывать тяжелые осложнения, особенно у людей из групп риска. Вакцинация может снизить вероятность тяжелого течения гриппа. В четверг на военной базе национальных вооруженных сил в Лейлварде приземлились 4 истребителя Еврофайтер воздушных сил Германии, чтобы временно усилить защиту воздушного пространства Латвии, сообщили в Министерстве обороны. Истребители будут находиться в Латвии недолго, примерно неделю, во время выборов в Сейм. В Латвии они будут выполнять задачи, поддерживая деятельность НАТО по противовоздушной и противоракетной обороне. Размещение немецких истребителей в Латвии одновременно позволит проверить способность НАТО оперативно перемещать и принимать силы союзников, а также готовность базы обеспечивать прием и поддержку союзников. По инициативе министра обороны Райвиса Мелниса во время выборов 15-й Сейм свое присутствие для укрепления воздушного пространства Латвии увеличат воздушные силы Германии, Италии, Турции. Власти Непала подтвердили получение и пригодность ДНК-профилей 33 граждан Латвии, которые числятся пропавшими без вести в результате стихийного бедствия. Об этом сообщил представитель консульского департамента МИД Латвии Юргис Барканс, завершивший 3-недельную работу в Непале. Он заявил, что ДНК-профили граждан Латвии передали непальским властям при содействии госполиции. Профили необходимы для идентификации пропавших. В течение последних недель латвийская сторона одновременно занималась оформлением возврата в Латвию личных вещей пропавших людей, которые они оставили в гостиницах. Найдена компания, которая доставит эти вещи в Латвию. Сейчас оформляются необходимые документы и доверенности. После оформления документов их доставят в Латвию. Вещи, которые не были востребованы родственниками, а также те, которые могут не пройти проверку безопасности в аэропорту, с согласия родных передадут благотворительной организации, помогающей жителям Непала. По данным делегации Евросоюза, сейчас в Непале пропавшими без вести числят 66 граждан стран ЕС. Половина из них – граждане Латвии. Барканс отметил, что за 3 недели работы в Непале большое значение имели личные контакты с местными властями, партнерами, посольствами других стран. Это помогало постоянно держать тему пропавших граждан Латвии в центре внимания. Латвийская сторона также использовала возможности и ресурсы посольств других стран, чтобы получать информацию о пропавших. Однако сейчас у всех вовлеченных сторон примерно одинаковый объем информации. Возвращение Барканса в Латвию не означает прекращение консульской работы. Почетный консул Латвии продолжит работу в Непале. Консульский департамент МИД также продолжит сотрудничество с властями Непала, посольствами других стран и родственниками пропавших. Барканс подчеркнул, что латвийская сторона будет делать все возможное, чтобы дать родственникам хотя бы какие-то ответы на тему того, что произошло с их близкими. В четверг Сейм поддержал участие национальных вооруженных сил в многонациональных военных операциях по разминированию Армузского пролива. Латвия планирует направить туда до 20 военнослужащих. Участие Латвии в разминировании предусматривает четко определенные задачи и ограничения, то есть наши военнослужащие не будут участвовать в действиях, которые поддерживали бы США как воюющую сторону в конфликте с Ираном. По прогнозам, операция по разминированию Армузского пролива для обеспечения свободы судоходства может продлиться от 12 до 16 месяцев. Участие Латвии в возглавляемой США коалиционной операции и возглавляемой Великобританией и Францией многонациональной операции предусмотрено до 1 сентября 2028 года. Латвия планирует направить подразделения военно-морских сил национальных вооруженных сил по обезвреживанию взрывоопасных подводных объектов, оснащенные автономными системами разминирования. Кроме того, Латвия планирует направить штабных офицеров и инструкторов национальных вооруженных сил в оперативные или тактические штабы операций, которые будут располагаться как на территориях стран, возглавляющих коалиции, так и в районах проведения операций. Стоимость покупок смартфонов в крупных торговых центрах Риги на 50% выше, чем в клиентских центрах в регионах Латвии, сообщили в компании оператора мобильной связи Теле2, ссылаясь на обобщенные данные. Наиболее выраженные различия наблюдаются в сегменте премиальных смартфонов. Если в регионах около 10% всех покупок превышают порог в 1000 евро, то в Риге доля таких покупок в 2 раза выше. Руководитель департамента розничной торговли Теле2 Айварс Малиновскис отмечает, что данные компании наглядно демонстрируют экономическую ситуацию в Латвии и различия в покупательной способности населения в городах и регионах страны. Он также указывает на существенные различия и в самой столице. В клиентских центрах рижских микрорайонов стоимость покупок смартфонов примерно вдвое ниже, чем в таких крупных торговых центрах, как Спайс, Акрополь, Рига Плаза. Данные компании показывают, что в регионах Латвии чаще покупают устройства стоимостью до 250 евро. Они составляют от 40 до 45% всех покупок. В свою очередь, в Риге устройства этой ценовой категории составляют менее 30% всех покупок. С понедельника, 28 сентября, в Латвии начнется передача голосов на хранение перед выборами в 15-й Сейм. До 2 октября избиратели смогут воспользоваться этой возможностью в любом из 933 участков по всей стране. Передача голоса на хранение проходит тайно. На участке избиратель предъявляет паспорт гражданина Латвии или ИД-карту, после чего получает бюллетени, отпечатанный избирательный конверт и регистрационный конверт. Сделав выбор, избиратель вкладывает бюллетень в избирательный конверт и заклеивает его. Затем этот конверт помещают в регистрационный, на котором указаны имя, фамилия и порядковый номер избирателя. Регистрационный конверт после этого опускают в урну. Такая процедура нужна для того, чтобы один человек не смог проголосовать несколько раз. При этом содержание бюллетеня остается тайным. Перед подсчетом голосов избирательные конверты извлекают из регистрационных, перемешивают и только после этого вскрывают. Передать голос на хранение можно в течение 5 дней, но часы работы участков будут различаться. В понедельник, 28 сентября, они открыты с 17 до 20 часов, во вторник с 8 утра до 11, в среду с 17 до 20, в четверг с 8 до 11, в пятницу 2 октября с 12 до 15 часов. Основной день выборов – суббота, 3 октября. Тогда все избирательные участки в Латвии будут работать с 8 до 20 часов. Проголосовать можно будет в любом избирательном участке, имея при себе действие. Действующий паспорт или ИД-карту. Адрес нужного участка и другую информацию о голосовании Центральная избирательная комиссия публикует на своем сайте. Начиная с воскресенья в Латвии ожидается бабье лето, которое продолжится и в октябре, прогнозируют синоптики. Последняя суббота сентября будет облачной, временами ожидается дождь. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье он будет более порывистым. Температура воздуха ночью от 9 до 14, днем от 11 до 16 градусов тепла. В воскресенье солнце будет чередоваться с облаками, днем осадков больше не ожидается. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до плюс 15, плюс 19 градусов. На следующей неделе погода будет преимущественно сухой и солнечной. Будет дуть слабый или умеренный ветер с юга-юго-востока. В самые прохладные утренние часы температура воздуха опустится до плюс 3, плюс 10 градусов. В самые теплые послеобеденные часы достигнет плюс 17, плюс 22. Возможно, и вторая неделя октября будет не характерно сухой и теплой для этого времени года. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В четверг, 24 сентября, депутаты Сейма внесли поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты. Изменения предусматривают дальнейшее снижение ставки акцизного налога на дизельное топливо, а также снижение акциза на бензин. Поправки вступят в силу 1 октября 2026 года. Ставка акциза на дизельное топливо, используемое в качестве моторного топлива, снизится на 16,7% до минимального уровня, установленного в Евросоюзе. Таким образом, акциз уменьшится с 396 до 330 евро за 1000 литров. Ставка акциза на неэтилированный бензин снизится на 11,7% до 490 евро за 1000 литров. До сих пор акциз на бензин не снижали. Министр экономики Виктор Валенис отметил, что изменения акцизного налога отражаются на ценах на автозаправочных станциях с задержкой, причем снижение налога переносится в цену лишь частично. По словам Валениса, чтобы добиться немедленного снижения цен, потребовалось бы либо еще значительнее уменьшить акциз, либо снизить ставку НДС. Ожидается, что розничная цена дизельного топлива снизится на 8 центов за литр, если продавцы топлива полностью отразят снижение налога в цене. В ряде самоуправлений вдоль восточной границы пришлось в срочном порядке менять персонал на части избирательных участков, поскольку служба государственной безопасности запретила некоторым лицам там работать, сообщила программа «Панорама». Проверку прошли в общей сложности 6 тысяч сотрудников избирательных участков. Одной из причин, по которой служба госбезопасности запретила отдельным лицам работать на участках, стали поездки в Россию и Беларусь. В частности, в Даугавпилсе действуют 29 избирательных участков. Местная избирательная комиссия прекратила сотрудничество более чем с 20 работниками, заменив их другими сотрудниками. Марис Зведрис, глава Центральной избирательной комиссии, отметил, что проверка персонала избирательных участков спецслужбами является стандартной практикой. Он пояснил, что заключения по результатам проверок выдаются в разное время, в том числе до начала выборов. На данный момент у ЦИК нет информации о том, что какие-либо самоуправления испытывают трудности с укомплектованием избирательных участков персоналом. Зведрис также сообщил, что для избирательных участков предусмотрен резерв сотрудников. Ожидается, что до 2100 года численность населения ЕС сократится на 11,7% или на 53 миллиона человек, свидетельствуют новейшие демографические прогнозы Евростат. В Латвии сокращение населения, вероятно, будет еще более стремительным. В 2025 году численность населения Латвии составляла 1 860 500 человек. Согласно прогнозам, к 2050 году она сократится до немногим более 1,5 миллиона, а к концу столетия в стране останется лишь 1 229 000 жителей. Это означает снижение на 34%, самый большой пропорциональный спад населения в ЕС, опережающие Литву – минус 33,5% и Польшу – минус 31,5%. В этот же период ожидается, что численность населения Литвы сократится с нынешних 2 810 000 до 1 900 000 в 2100 году. В свою очередь, население Эстонии будет более стабильным, сократившись с нынешних 1 300 000 до 1 100 000 к концу столетия. Наибольший прирост населения в ближайшие 30-70 лет в странах ЕС прогнозируют в Люксембурге свыше 30%, а также в Исландии и Мальте свыше 20%. В четверг, 24 сентября, Сейм в срочном порядке внес поправки к закону об обороте кормов для животных, вводящие пограничный контроль зерновых грузов из третьих стран. Поправки содержат требования Кабинету министров определить, какие партии кормов для животных из третьих стран подлежат пограничному контролю, а также установить требования к проверкам и порядок их проведения продовольственно-ветеринарной службой. Поправки также предусматривают возможность взимать с ответственных лиц предоплату за пограничный контроль этих грузов и лабораторные исследования. В комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике сообщили, что изменения в законодательных актах призваны предотвратить перевозку через территорию Латвии грузов, похищенных в Украине, в том числе зерна. В августе Рига с Сатексмо перевезло в общей сложности 9 221 000 пассажиров, сообщили на предприятии. Самым популярным стал первый маршрут трамвая, который перевез 937 000 человек. Самым востребованным автобусным маршрутом стал третий маршрут. Им воспользовались 550 000 пассажиров, а среди троллейбусов 15-й маршрут, который перевез 492 000 человек. За месяц автобусы, троллейбусы и трамваи на городских маршрутах проехали почти 3 миллиона километров. Больше всего пассажиров в августе перевезли автобусы – 4 миллиона 79 тысяч человек. Троллейбусами воспользовались 3 миллиона 25 тысяч пассажиров, трамваями – 2 миллиона 117 тысяч. Средняя цена на дизельное топливо на автозаправочных станциях Евросоюза выросла до 2 евро 23 центов за литр, достигнув исторического максимума, свидетельствуют данные Еврокомиссии. Рост цен на топливо обусловлен конфликтами на Ближнем Востоке и в Украине, которые привели к перебоям в поставках сырой нефти и нанесли ущерб нефтеперерабатывающим заводам. Рекордно высокие цены на дизельное топливо зафиксированы в 19 странах ЕС, включая Германию, Францию и Италию. Самые высокие цены отмечены в Дании и Финляндии, где литр дизельного топлива стоит 2 евро 56 центов. За ними следует Германия с показателем 2,46 за литр. В Бельгии и Франции цены на дизельное топливо держатся на уровне около 2 евро 40 центов за литр. Индекс внедрения искусственного интеллекта – это исследование CyberNews, которое анализирует использование инструментов искусственного интеллекта в 64 странах, чтобы определить, где они внедряются быстрее всего, а где их распространение отстает. Исследователи проанализировали данные о загрузках 100 самых популярных ИИ-приложений в каждой стране и сопоставили эти показатели с численностью населения, чтобы оценить уровень их распространения. Страны, включенные в индекс потребления искусственного интеллекта, обеспечивают примерно 70% мирового ВВП и охватывают 55% населения планеты. Среди 20 стран-лидеров по внедрению ИИ 9 находятся в Европе, 7 в Азии, 2 в Океании, 1 в Южной Америке и 1 в Северной Америке. Все страны Балтии вошли в первую десятку. Латвия заняла 4-е место, 55%. Литва расположилась на 7-й строчке, 52%, а у Эстонии 8-е место, 51%. На первом месте оказался Сингапур. Индекс внедрения искусственного интеллекта в этой стране составил 66%. Второе и третье место заняли Чили, 60%, и Объединенные Арабские Эмираты, 56%. Почти треть мужчин в Латвии не посещают семейного врача даже раз в год, хотя именно во время регулярных визитов они могли бы своевременно узнать о симптомах сердечно-сосудистых заболеваний. Эти заболевания вызывают более половины всех случаев смерти в Латвии, и ежегодно от них умирают более 5000 мужчин. По сути, в половине случаев причины смерти мужчин в Латвии – это именно сердечно-сосудистые заболевания. Эти заболевания можно предотвратить. Это не то, что невозможно выявить вовремя. Смерти происходят значительно преждевременно, указала представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Майя Калпиша. Она сообщила, что от инсульта и инфаркта миокарда ежегодно умирают около 300 мужчин трудоспособного возраста. Эти цифры в значительной степени поддаются снижению и предотвращению. В качестве причин можно назвать то, что жители, в том числе мужчины, не всегда распознают эти симптомы, а если распознают, то часто их игнорируют, отметила Калпиша. Она подчеркнула, что проверять сердечно-сосудистое здоровье мужчин в Латвии следует с 40 или даже с 35 лет, когда, скорее всего, еще нет заметных проблем со здоровьем. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Рост зарплат в странах Балтии вовсе не означает автоматического сокращения теневой экономики. В Латвии и Эстонии доля серой зоны даже увеличилась. По данным исследования Рижской школы экономики, индекс теневой экономики в странах Балтии, масштабы неформальной экономики в регионе в целом остаются близкими к прежнему уровню. В Латвии ее доля достигла показателя 21,8% ВВП. В Эстонии 20,8%, в Литве после снижения на 1,1%, она составила 23,6%. Показатели зарплат при этом заметно различаются. В прошлом году средняя зарплата брутто в Латвии составляла 1815 евро, тогда как в Эстонии и Литве она уже превышала 2000. В Литве показатель достиг примерно 2415 евро в месяц. Это самый высокий уровень среди трех стран Балтии. Однако средняя зарплата плохо отражает ситуацию отдельных групп населения. Особенно заметен разрыв внутри самой Латвии. Если в Риге и Рижском регионе средняя зарплата не Нетто составляла 1990 евро, то в Латгалии лишь 1302 евро. Одновременно именно здесь доля теневой экономики достигла 25,7% ВВП. На ситуацию влияют низкие официальные доходы в отдельных регионах и отраслях. В 2025 году гостиничный и ресторанный бизнес оказался самым низкооплачиваемым сектором Латвии. Средняя зарплата брутто там составляла 1190 евро в месяц. Более низкие расходы за пределами столицы не всегда компенсируют разницу в доходах. Цены на продукты, топливо и другие повседневные товары по стране во многом сопоставимы, поэтому для семей с небольшими доходами ценовая нагрузка остается высокой и в регионах. Опыт Эстонии показывает, что высокая средняя зарплата сама по себе тоже не гарантирует сокращение теневой экономики. В прошлом году при зарплате свыше 2000 евро доля серой зоны там выросла на 1,4 процента. На ситуацию повлияли продолжительная рецессия и рост налоговой нагрузки. Для компаний с низкой производительностью дополнительные расходы становятся особенно ощутимыми, что может создавать стимулы для частичного ухода от официальных выплат. Литва пошла по другому пути и в последние годы усилила контроль за финансовыми операциями и трудовыми отношениями. Цифровые решения помогают ограничивать расчеты наличными и совершенствовать налоговое администрирование, в том числе и в строительстве. В сочетании с более строгими наказаниями за нелегальное трудоустройство эти меры способствовали постепенному снижению теневой экономики. Но полностью проблему они пока не решили. По ее доле Литва все еще остается на первом месте среди стран Балтии. Нескольким самоуправлениям на восточной границе пришлось срочно изменить состав работников ряда избирательных участков. В Даугавпилсе на выборах в 15-й Сейм будут работать 29 участков, по информации латгальской редакции ЛСМ. Избирательная комиссия незамедлительно прекратила сотрудничество более чем с 20 работниками и заменила их другими. В Краслове 140 работников будут работать на 26 избирательных участках. Состав был утвержден еще в марте, но 18 сентября председатель комиссии получил распоряжение «Состав необходимо изменить». Председатель избирательной комиссии Марис Звейдрис указал, что проверка работников избирательных участков со стороны органов безопасности является обычной практикой. Он также пояснил, что у участков имеется резерв работников. Конкретное количество людей, которых коснулось распоряжение органов безопасности, он не раскрыл. Однако такие распоряжения поступили не в одно самоуправление. Служба госбезопасности подтвердила ЛСМ, что в общей сложности было проверено 6 тысяч работников избирательных участков. Как сообщили в службе, среди выявленных факторов риска были поездки людей в государство-агрессора Россию, ее союзницу Беларусь после вторжения России в Украину, а также распространение прокремлевских нарративов. Конец цитаты. СГБ также напомнила, что неоднократно настоятельно призывала жителей не ездить в Россию и Беларусь, а в 2025 году вступил в силу закон об ограничении мероприятий, угрожающих национальной безопасности, согласно которому для нескольких групп лиц, прежде всего работающих в госучреждениях, установлен запрет на посещение России и Беларуси. Выборы в 15-й Сейм пройдут 3 октября. Избирательные участки будут открыты с 8 до 20 часов. Проголосовать можно будет на любом избирательном участке. С 28 сентября и до дня выборов включительно можно будет заранее оставить свой голос на хранение. С понедельника, 28 сентября, в Латвии начнется передача голосов на хранение перед выборами в 15-й Сейм. До 2 октября избиратели смогут воспользоваться этой возможностью в любом из 933 участков по всей стране. Передача голоса на хранение проходит тайно. На участке избиратель предъявляет паспорт гражданина Латвии или ИД-карту, после чего получает бюллетени, отпечатанный избирательный конверт и регистрационный конверт. Сделав выбор, избиратель вкладывает бюллетень в избирательный конверт и заклеивает его. Затем этот конверт помещают в регистрационный, на котором указаны имя, фамилия и порядковый номер избирателя. Регистрационный конверт после этого опускают в урну. Такая процедура нужна для того, чтобы один человек не смог проголосовать несколько раз. При этом содержание бюллетеня остается тайным. Перед подсчетом голосов избирательные конверты извлекают из регистрационных, перемешивают и только после этого вскрывают. Передать голос на хранение можно в течение течение 5 дней, но часы работы участков будут различаться. В понедельник, 28 сентября, они открыты с 17 до 20 часов, во вторник с 8 утра до 11, в среду с 17 до 20, в четверг с 8 до 11, в пятницу 2 октября с 12 до 15 часов. Основной день выборов – суббота, 3 октября. Тогда все избирательные участки в Латвии будут работать с 8 до 20 часов. Проголосовать можно будет в любом избирательном участке, имея при себе действующий паспорт или ID-карту. Адрес нужного участка и другую информацию о голосовании Центральная избирательная комиссия публикует на своем сайте. Начиная с воскресенья в Латвии ожидается бабье лето, которое продолжится и в октябре, прогнозируют синоптики. Последняя суббота сентября будет облачной, временами ожидается дождь. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье он будет более порывистым. Температура воздуха ночью от 9 до 14, днем от 11 до 16 градусов тепла. В воскресенье солнце будет чередоваться с облаками, днем осадков больше не ожидается. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до плюс 15, плюс 19 градусов. На следующей неделе погода будет преимущественно сухой и солнечной. Будет дуть слабый или умеренный ветер с юга, юго-востока. В самые прохладные утренние часы температура воздуха опустится до плюс 3, плюс 10 градусов. В самые теплые послеобеденные часы достигнет плюс 17, плюс 22. Возможно, и вторая неделя октября будет не характерно сухой и теплой для этого времени года. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! В четверг, 24 сентября, депутаты Сейма внесли поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты. Изменения предусматривают дальнейшее снижение ставки акцизного налога на дизельное топливо, а также снижение акциза на бензин. Поправки вступят в силу 1 октября 2026 года. Ставка акциза на дизельное топливо, используемое в качестве моторного топлива, снизится на 16,7% до минимального уровня, установленного в Евросоюзе. Таким образом, акциз уменьшится с 396 до 330 евро за 1000 литров. Ставка акциза на неэтилированный бензин снизится на 11,7% до 490 евро за 1000 литров. До сих пор акциз на бензин не снижали. Министр экономики Виктор Валенис отметил, что изменения акцизного налога отражаются на ценах на автозаправочных станциях с задержкой, причем снижение налога переносится в цену лишь частично. По словам Валениса, чтобы добиться немедленного снижения цен, потребовалось бы либо еще значительнее уменьшить акциз, либо снизить ставку НДС. Ожидается, что розничная цена дизельного топлива снизится на 8 центов за литр, если продавцы топлива полностью отразят снижение налога в цене. Ожидается, что до 2100 года численность населения ЕС сократится на 11,7% или на 53 миллиона человек, свидетельствуют новейшие демографические прогнозы Евростат. В Латвии сокращение населения, вероятно, будет еще более стремительным. В 2025 году численность населения Латвии составляла 1 860 500 человек. Согласно прогнозам, к 2050 году она сократится до немногим более 1,5 миллиона, а к концу столетия в стране останется лишь 1 229 000 жителей. Это означает снижение на 34%, самый большой пропорциональный спад населения в ЕС, опережающий Литву – минус 33,5% и Польшу – минус 31,5%. В этот же период ожидается, что численность населения Литвы сократится с нынешних 2 810 000 до 1 900 000 в 2100 году. В свою очередь, население Эстонии будет более стабильным, сократившись с нынешних 1 300 000 до 1 100 000 к концу столетия. Наибольший прирост населения в ближайшие 30-70 лет в странах ЕС прогнозируют в Люксембурге свыше 30%, а также в Исландии и Мальте свыше 20%. В четверг, 24 сентября, Сейм в срочном порядке внес поправки к закону об обороте кормов для животных, вводящие пограничный контроль зерновых грузов из третьих стран. Поправки содержат требования Кабинету министров определить, какие партии кормов для животных из третьих стран подлежат пограничному контролю, а также установить требования к проверкам и порядок их проведения продовольственно-ветеринарной службой. Поправки также предусматривают возможность взимать с ответственных лиц предоплату за пограничный контроль этих грузов и лабораторные исследования. В комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике сообщили, что изменения в законодательных актах призваны предотвратить перевозку через территорию Латвии грузов, похищенных в Украине, в том числе зерна. В августе Рига с Сатексмо перевезло в общей сложности 9 221 тысячу пассажиров, сообщили на предприятии. Самым популярным стал первый маршрут трамвая, который перевез 937 тысяч человек. Самым востребованным автобусным маршрутом стал третий маршрут. Им воспользовались 550 тысяч пассажиров. А среди троллейбусов 15-й маршрут, который перевез 492 тысячи человек. За месяц автобусы, троллейбусы и трамваи на городских маршрутах проехали почти 3 миллиона километров. Больше всего пассажиров в августе перевезли автобусы – 4 миллиона 79 тысяч человек. Троллейбусами воспользовались 3 миллиона 25 тысяч пассажиров, трамваями – 2 миллиона 117 тысяч. Средняя цена на дизельное топливо на автозаправочных станциях Евросоюза выросла до 2 евро 23 центов за литр, достигнув исторического максимума, свидетельствуют данные Еврокомиссии. Рост цен на топливо обусловлен конфликтами на Ближнем Востоке и в Украине, которые привели к перебоям в поставках сырой нефти и нанесли ущерб нефтеперерабатывающим заводам. Рекордно высокие цены на дизельное топливо зафиксированы в 19 странах ЕС, включая Германию, Францию и Италию. Высокие цены отмечены в Дании и Финляндии, где литр дизельного топлива стоит 2 евро 56 центов. За ними следует Германия с показателем 2,46 за литр. В Бельгии и Франции цены на дизельное топливо держатся на уровне около 2 евро 40 центов за литр. Индекс внедрения искусственного интеллекта – это исследование CyberNews, которое анализирует использование инструментов искусственного интеллекта в 64 странах, чтобы определить, где они внедряются быстрее всего, а где их распространение отстает. Исследователи проанализировали данные о загрузках 100 самых популярных ИИ-приложений в каждой стране и сопоставили эти показатели с численностью населения, чтобы оценить уровень их распространения. Страны, включенные в индекс потребления искусственного интеллекта, обеспечивают примерно 70% мирового ВВП и охватывают 55% населения планеты. Среди 20 стран-лидеров по внедрению ИИ 9 находятся в Европе, 7 в Азии, 2 в Океании, 1 в Южной Америке и 1 в Северной Америке. Все страны Балтии вошли в первую десятку. Латвия заняла 4-е место, 55%. Литва расположилась на 7-й строчке, 52%, а у Эстонии 8-е место, 51%. На первом месте оказался Сингапур. Индекс внедрения искусственного интеллекта в этой стране составил 66%. Второе и третье место заняли Чили, 60%, и Объединенные Арабские Эмираты, 56%. Почти треть мужчин в Латвии не посещают семейного врача даже раз в год, хотя именно во время регулярных визитов они могли бы своевременно узнать о симптомах сердечно-сосудистых заболеваний. Эти заболевания вызывают более половины всех случаев смерти в Латвии, и ежегодно от них умирают более 5000 мужчин. По сути, в половине случаев причины смерти мужчин в Латвии – это именно сердечно-сосудистые заболевания. Эти заболевания можно предотвратить. Это не то, что невозможно выявить вовремя. Смерти происходят значительно преждевременно, указала представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Майя Калпиша. Она сообщила, что от инсульта и инфаркта миокарда ежегодно умирают около 300 мужчин трудоспособного возраста. Эти цифры в значительной степени поддаются снижению и предотвращению. В качестве причин можно назвать то, что жители, в том числе мужчины, не всегда распознают эти симптомы, а если распознают, то часто их игнорируют, отметила Калпиша. Она подчеркнула, что проверять сердечно-сосудистое здоровье мужчин в Латвии следует с 40 или даже с 35 лет, когда, скорее всего, еще нет заметных проблем со здоровьем. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

над Янтарным берегом. 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Мелодия. Радио Мелодия.
1: Эл.

Над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima, kad tikai no 24. Līdz 28. septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais, šķēlēs 500 gramu, 2 eiro 99 centi. Riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu, 4 eiro 99 centi. Un tikai 2X un 3X veikalos konstruktoriem Lego un rotaļlietām pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Maxima.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».
1: Водный мир богам.
2: Свое название Багамские острова получили от испанских мореплавателей, назвавших их Бахамар, то есть «неглубокое море». Геологическое строение архипелага таково, что глубины вокруг островов в основном небольшие, хотя, конечно, есть и исключения. Так, прямо у берегов острова Лонг-Айленд расположена самая глубокая в мире голубая дыра, то есть подводная пещера. Называется она Дина, а глубина ее составляет 202 метра. Дыра находится настолько близко к берегу, что можно войти в море по колено и провалиться под воду. Это место просто обожают дайверы, которые не оставляют попыток поставить там очередной мировой рекорд. Впрочем, побережье Багамских островов в принципе богато на водные развлечения. Здесь можно и погрузиться к затонувшим кораблям, и поплавать с дельфинами или акулами, и даже попросить местного повара приготовить собственноручно выловленную барракуду. Однако самый необычный водный аттракцион предлагает необитаемый остров Big Major Cay. Его еще называют Пик Айлендом, потому что там обитают водоплавающие свиньи. Как они оказались на острове, остается загадкой. Бытует версия, что животных завезли туда случайно. Они же освоились, научились плавать и теперь радуют багамских туристов. Со свиньями можно поплавать и сфотографироваться. Их также разрешено кормить, хотя жители соседних островов и сами прекрасно справляются с этой задачей. И, наконец, самое незамысловатое и расслабляющее развлечение на Багамах – это просто посмотреть на воду. Она имеет необычный бирюзовый цвет, который получается в результате смешения песка и остатков морских ракушек. Обычно такой цвет воды можно увидеть разве что на фото в туристических буклетах, но на Багамских островах это реальность. Даже на снимках из космоса видно, что точки Багамских островов опоясывают удивительные ярко-бирюзовые воды.
0: Открывая острова на радио «Мелодия».

Мелодия. Радио «Мелодия».

Be happy, don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
2: Правда? Какую?
1: «Черри». Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
2: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
1: Конечно.
3: Все больше семей в Латвии выбирают «Черри Тиго». Не упусти возможности ты. В сентябре на модели «Черри» действует специальное предложение. Узнай больше на «Черри Мотор ЛВ». «Черри» создан для семьи.
4: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 22. līdz 28. septembrim. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1,29 €. Saldējums Karlsons upeņu vai aveņu 75 grami, 49 €. Konservētā kaķu varība Gourmet Gold 85 grami ar Maksimā lietotni tikai 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida Maksimā.
5: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 €. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
6: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Смотритель за северным сиянием.
1: Финский край Лапландия – земля поистине сказочная. И не только потому, что здесь живет Санта-Клаус, но и из-за удивительного явления – северного сияния. В Лапландии практически идеальные условия для наблюдения за этим зрелищным чудом природы. Поэтому здесь этот досуг давно превратился в целое направление туризма. Несколько лет назад газеты «Мира» опубликовали новость о том, что в финском Рованиеме ищут кандидата на должность смотрителя за северным сиянием. Вакансию разместил экзотический ледяной отель «Arctic Snow». Его представители объяснили, что предсказать момент, когда возникнет северное сияние, практически невозможно. Но ведь туристы едут в Лапландию в том числе и за этим зрелищем, поэтому необычной гостинице и требуется необычный сотрудник, в задачу которого входит смотреть в звездное небо и при появлении на небосклоне северного сияния будить отдыхающих, чтобы они успели полюбоваться красочными сполохами. Объявление о необычной работе за Северным полюсом мгновенно разлетелось по всему миру. Отдел кадров лапландской гостиницы буквально завалили анкетами. Присматривать за северным сиянием захотело более 1500 мечтателей со всего мира. Впрочем, учитывая специфику работы на севере, администрация отеля все же решила принять на работу местного жителя – Матти Каяна. Спустя некоторое время молодой человек поделился своими впечатлениями от работы мечты. Оказалось, что помимо необычной функции, Каин также должен убираться во дворе гостиницы, делать текущий ремонт, топить ледяную сауну и лишь попутно поглядывать в небо. Узнав об этом, финны стали шутить, что администрация отеля широко разрекламировала работу простого рабочего, приписав к обязанностям еще один пункт – наблюдение за небом. Матти Каин, впрочем, своей работой вполне доволен. Ему нравится работать на свежем воздухе, пусть даже и по ночам.
0: Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

Над Янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
5: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
6: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
7: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря в Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты – Билишу Сервис.

0: кулинарная энциклопедия «Радиомелодия». Бунча. Традиционное северо-вьетнамское блюдо бунча представляет собой тарелку рисовой лапши, большую порцию зелени, обычно латука и базилика, и обжаренную свинину. Причем мясо в блюде может быть в разном виде и в форме маленьких котлет и шашлыка. Другой важной составляющей бунча является рыбный соус «Неок Мам», в который добавляется уксус, сахар, острый перец чили, черный молотый перец и чеснок. В итоге соус обладает всеми необходимыми вкусами – кислым, острым, соленым и сладким. Считается, что вкуснее всего бунча готовят в столице Вьетнама – Ханое. Попробовать его там можно в одном из заведений на улице Хангмань, которая славится отличной уличной едой. Кстати, заказ не ударит больно по кошельку, ведь бунча – довольно демократичное и недорогое блюдо.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. Septembrim. Mandarīni Miniola 1,69 eiro kilogramā. Atlantijas laša fileja ar ādu 11,99 eiro kilogramā. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi 850 ml 79 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
3: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
4: Через 100 метров. Поверните налево.
5: Налево? Но там же тупик!
6: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
3: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
7: Я пью до дна за тех, кто в море.
8: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
7: Вот новый поворот.
8: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
8: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
7: Еще не

0: Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции. Улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
1: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетшу сервис.

Над янтарным берегом полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maksima. Kad? Tikai no 24. līdz 28. septembrim. Cālis, Rīgas miesnieks, fasēts, audzēts bez antibiotikām. 2,79 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks 30% atlaide. Garneles Well Done. Neapstrādātas, atkausētas 300 gramu 2,69 €. Maksima.
2: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
3: Правда? Какую?
2: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
3: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
2: Конечно.
4: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
5: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.

0: Книга «Полисы мира» на радио «Мелодия». Прага. В самом центре Европы и на стыке западной и восточноевропейской культур расположилась удивительная и чарующая столица Чехии – Прага. Здесь никогда не прекращается туристический сезон, а почти половина влюбленных пар, приехавших сюда в отпуск, позднее играют свадьбу именно в Праге. С любовью к городу относятся и власти. В Праге строго запрещено устанавливать пластиковые окна и спутниковые тарелки, чтобы не портить облик города. А если убрать с пражских улиц машины и рекламу, будет полное ощущение, что вы перенеслись на пару сотен лет назад. В Праге живет немногим менее 1,5 миллиона человек. То есть это настоящий мегаполис. Но по меркам таких гигантов, как, например, Нью-Йорк или хотя бы Сидней, маленький. Оттого Прага очень уютно и удобно для жизни. Здесь все сделано для людей. У любого городского муниципалитета есть сайт с информацией по любым вопросам, объявлениями, бланками заявлений и контактами работников, а также онлайн-формой для записи. Хотя о местной бюрократии все равно ходят легенды. Правда, пражские власти прекрасно знают все тонкие места и постоянно стремятся усовершенствовать процесс. В то же время интернет в Праге – это боль и отчаяние. Потому что стоит это удовольствие очень дорого, а качество порой оставляет желать лучшего. Впрочем, возможно, это даже и неплохо. Ведь у жителей остается много времени и ресурса на живое общение. В Праге царит спокойствие и особая доброжелательная атмосфера при полном отсутствии бытового хамства. Люди разные, как и везде, но большинство умеет придерживаться очереди, уступать место в транспорте пожилым, извиняться, если доставили неудобства. Причем обычно извиняется и тот, кто толкнул, и тот, кого толкнули. Уважительным отношением отличаются и пражские водители. Они крайне редко сигналят без повода, и если около перехода стоит пешеход, всегда остановятся и еще махнут рукой, приглашая пройти. Горожане очень заботятся об экологии и природе. С этой целью в Праге вовсю используются электронные билеты, многоразовые эко-сумки и бумажные пакеты вместо пластиковых. Правда, вот меньше использовать автомобили, чтобы помочь экологии, пражанам пока никак не удается. Говорят, что в дождливую погоду им проще воспользоваться автомобилем, чем зонтом. Тем не менее, согласно мировому рейтингу Green City Index, Прага – самый зеленый город на планете. Площадь зеленых насаждений в столице Чехии составляет 57% от всей территории города. А вот в рейтинге лучших городов мира для жизни Прага занимает примерно 60-е место из 200. Это неплохой показатель, но он указывает и на то, что недостатки там все же есть. Помимо дорогой недвижимости, дорогих интернета и мобильной связи, вечной толчии туристов, есть и другие моменты. Так, например, некоторые отмечают специфический шопинг и моду. Местные жители отдают предпочтение комфорту и удобству, отчего зачастую страдают качество и эстетика. Зато никто не посмотрит косо, если кто-то одет немного не так, как остальные. В пражском метро легко можно встретить пассажиров босиком, в нижнем белье или с волосами всех цветов радуги. Никому до этого дела нет. Люди в Праге принимают друг друга такими, как есть. По этой же причине никто не позволит себе сделать замечание по поводу поведения ребенка в общественном месте. Если кого-то что-то и раздражает, просто молча отойдут или пересядут. Вообще же, если ребенок закатил истерику, чехи не будут бросать косые взгляды или давать ценные советы по воспитанию, а вместо этого постараются помочь, отвлечь и развеселить. Есть мнение, что Прага – город пенсионеров, что там скучно. Однако это не совсем так. Заядлым тусовщикам в Праге, наверное, и в самом деле делать нечего, но здесь, как и в любой столице, есть много развлечений на любой вкус. А если чего-то и не хватает, всегда можно недорого слетать в соседние европейские столицы, благо до них рукой подать, и найти там все, чего душа пожелает.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Лену. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
2: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
3: Что это было?
4: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
5: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
6: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Билетсервис.лв.

над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
2: Через 100 метров поверните налево.
3: Налево? Но там же тупик!
4: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
1: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
5: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
6: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
7: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность. Не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
8: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты. Билишу сервис.

0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».
1: Мэдисон Авеню. Одна из самых известных улиц Нью-Йоркского района Манхэттен, Мэдисон Авеню, была названа в честь четвертого президента США Джеймса Мэдисона. В отличие от своих соседок, 5-я авеню и Парк-авеню, ранее известной как 4-я, Мэдисон никогда не имела численного обозначения, так как не являлась частью плана Манхэттена, составленного в начале 19 века. Этим и объясняется то, что некоторые здания, например, собор Святого Патрика, обращены к улице отнюдь не своим фасадом. Название «Мэдисон-авеню» уже давно стало нарицательным обозначением американской рекламной индустрии, так как в 19 и 20 веках именно там располагались офисы основных рекламных агентств США. В честь Джеймса Мэдисона была названа не только авеню, но и площадь Мэдисон Сквер, в которую упирается эта улица. На площади расположен легендарный спортивный комплекс Мэдисон Сквер Гарден, построенный на месте одной из первых американских бейсбольных площадок и также носящий имя бывшего президента Америки. Ежегодно на этой легендарной арене происходит более 300 различных мероприятий, причем не только спортивного характера. Мэдисон Сквер Гарден уже много лет является одной из самых престижных концертных площадок в мире. Здесь выступали такие команды-исполнители, как, например, Beatles, Rolling Stones, Elton John и Led Zeppelin. Попадая на Мэдисон Сквер, вы сразу обратите внимание на еще одно здание – 22-этажный дом «Утюг», названный так из-за его острого, менее 2 метров шириной носа. Сразу после постройки этого необычного дома появилась городская легенда, что его фасад создает специфические порывы ветра, задирающие юбки проходящим мимо девушкам. Чтобы проверить эту теорию, около утюга одно время собиралось огромное количество молодых людей, которых приходилось разгонять при помощи полиции.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

над Янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Особо важные персоны. На радио «Мелодия».
1: Джон Леннон. Основатель легендарного квартета Джон Леннон с детских лет не сомневался в своей исключительности. Так и поучал свою тетку Мими, которая вырастила его. «Ты выбрасываешь мои рисунки, но настанет время, когда люди будут платить за них миллионы». Так оно и вышло. Еще в дошкольном возрасте, входя в автобус или трамвай, он громко восклицал: «Здравствуйте все! Я Джон Леннон!» Когда никому неизвестные музыканты группы Леннона играли на танцах в ночных клубах Гамбурга, от них требовали делать шоу. И Джон делал. Выходя на сцену с сиденьем от унитаза на шее, он выкрикивал: «Гитлер капут!» На спор ходил в розовых кальсонах по улицам, читал газеты у киосков в одних трусах, а одним воскресным утром помочился на головы прихожан, идущих в церковь, после чего провел день в полицейском участке. Всю жизнь Леннона преследовало число 9. 9-го родился, 9-го умер. 9 ноября состоялись его встречи с менеджером Брайаном Эпстайном и второй женой Йоко Оно. Он часто жил в домах с номерами 9, от родильного дома до гостиничных номеров. Само собой, эта цифра фигурировала и в его песнях, таких как «Revolution 9» и «Number 9 Dream». Джон был крайне увлечен медитацией. Однажды один молодой индус написал Леннону, что у него есть мечта — совершить кругосветное путешествие, но нет денег, и попросил выслать необходимую сумму. В ответ

0: В письме Леннон посоветовал ему медитировать, и тогда тот сможет увидеть весь мир в своем воображении. В 95 году индус все же отправился в кругосветное путешествие. Он получил необходимую сумму, продав на аукционе это письмо. Вещи популярного британского музыканта всегда имели большой успех у коллекционеров и до сих пор выкупаются на аукционах за большие суммы. Среди самых известных лотов – школьная тетрадь Леннона, судовой журнал, роковое письмо Полу Маккартни и зуб самого музыканта, переданный в дар дочери своей домработницы.
1: Особо важные персоны на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Осторожно, горит!
2: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
4: Что это было?
5: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
6: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
7: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
8: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетшу сервис.

0: кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Бунча.
0: Традиционное северо-вьетнамское блюдо бунча представляет собой тарелку рисовой лапши, большую порцию зелени, обычно латука и базилика, и обжаренную свинину. Причем мясо в блюде может быть в разном виде и в форме маленьких котлет и шашлыка. Другой важной составляющей бунча является рыбный соус «Неок Мам», в который добавляется уксус, сахар, острый перец чили, черный молотый перец и чеснок. В итоге соус обладает всеми необходимыми вкусами – кислым, острым, соленым и сладким. Считается, что вкуснее всего бунча готовят в столице Вьетнама – Ханое. Попробовать его там можно в одном из заведений на улице Ханг Мань, которая славится отличной уличной едой. Кстати, заказ не ударит больно по кошельку, ведь бунча – довольно демократичное и недорогое блюдо.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшосервис ОВ. В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билетшосервис.

над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Балет. Днем рождения балета принято считать 15 октября 1581 года. Именно тогда при французском королевском дворе была представлена первая полноценная постановка – балет «Цирцея». Хотя танцевальные сценки в музыкальных представлениях делались и раньше. Их в оперные спектакли придумали вставлять итальянцы. Именно поэтому само слово «балет» происходит от итальянского «балларе», что значит «танцевать». По-настоящему же балет расцвел именно во Франции. Изначально все постановки основывались на придворных танцах, поэтому на сцене могли выступать все, кто просто знал фигуры. Никакой специальной физической подготовки не требовалось. Но в 1832 году дочь французского балетмейстера и сама балерина Мария Тальони впервые продемонстрировала танец на пуантах, чем навсегда изменила балет. Она же впервые ввела балетную пачку. Другой значимой фигурой балетного мира стал балетмейстер Жан-Жорж Навер. Во второй половине 18 века он разработал правила, которым балетмейстеры следуют и по сей день. В частности, что все компоненты балетной постановки должны находиться во взаимосвязи, а действия и характеристики персонажей должны развиваться логически. Навер же создал и первые спектакли, где содержание раскрывается в драматически выразительных образах. С 1982 года по решению ЮНЕСКО в день рождения Навера, 29 апреля, принято отмечать Международный день танца. С 18 века классический балет прошел длинный путь усовершенствования, был признан одним из величайших видов искусства и стал основой для современной хореографии. Сегодняшние балерины и артисты балета, а именно так принято называть танцующих мужчин, проходят невероятно сложную физическую подготовку. Несмотря на внешнюю хрупкость и легкость балерин, вес которых обычно не превышает 51 килограмма, танцовщикам-мужчинам за одно выступление приходится поднимать партнершу около 200 раз. То есть в среднем за спектакль получается не меньше тонны. У балерин свои критерии сложности профессии. Например, за год каждая артистка снашивает около 300 пар пуантов. А еще из-за повышенных физических нагрузок профессиональные балерины болеют в среднем в 4 раза чаще, чем обычные люди.
0: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Смотритель за северным сиянием.
1: Финский край Лапландия – земля поистине сказочная. И не только потому, что здесь живет Санта-Клаус, но и из-за удивительного явления – северного сияния. В Лапландии практически идеальные условия для наблюдения за этим зрелищным чудом природы. Поэтому здесь этот досуг давно превратился в целое направление туризма. Несколько лет назад газеты «Мира» опубликовали новость о том, что в финском Рованиеме ищут кандидата на должность смотрителя за северным сиянием. Вакансию разместил экзотический ледяной отель «Arctic Snow». Его представители объяснили, что предсказать момент, когда возникнет северное сияние, практически невозможно. Но ведь туристы едут в Лапландию в том числе и за этим зрелищем, поэтому необычной гостинице и требуется необычный сотрудник, в задачу которого входит смотреть в звездное небо и при появлении на небосклоне северного сияния будить отдыхающих, чтобы они успели полюбоваться красочными сполохами. Объявление о необычной работе за Северным полюсом мгновенно разлетелось по всему миру. Отдел кадров лапландской гостиницы буквально завалили анкетами. Присматривать за северным сиянием захотело более 1500 мечтателей со всего мира. Впрочем, учитывая специфику работы на севере, администрация отеля все же решила принять на работу местного жителя Матти Каяна. Спустя некоторое время молодой человек поделился своими впечатлениями от работы мечты. Оказалось, что помимо необычной функции, Каин также должен убираться во дворе гостиницы, делать текущий ремонт, топить ледяную сауну и лишь попутно поглядывать в небо. Узнав об этом, финны стали шутить, что администрация отеля широко разрекламировала работу простого рабочего, приписав к обязанностям еще один пункт – наблюдение за небом. Матти Каин, впрочем, своей работой вполне доволен. Ему нравится работать на свежем воздухе, пусть даже и по ночам.
0: Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Котлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
5: Осторожно! Горит!
6: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
7: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
8: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря – Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты – Билишу Сервис.
9: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
10: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в АТО-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу Сервис.
11: Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
12: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
11: Je ne sais plus comment te dire.
12: Rien que des mots.
11: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne sais.

Над Янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Книга «Полисы мира» на радио «Мелодия». Прага. В самом центре Европы и на стыке западной и восточноевропейской культур расположилась удивительная и чарующая столица Чехии – Прага. Здесь никогда не прекращается туристический сезон, а почти половина влюбленных пар, приехавших сюда в отпуск, позднее играют свадьбу именно в Праге. С любовью к городу относятся и власти. В Праге строго запрещено устанавливать пластиковые окна и спутниковые тарелки, чтобы не портить облик города. А если убрать с пражских улиц машины и рекламу, будет полное ощущение, что вы перенеслись на пару сотен лет назад. В Праге живет немногим менее 1,5 миллиона человек. То есть это настоящий мегаполис. Но по меркам таких гигантов, как, например, Нью-Йорк или хотя бы Сидней, маленький. Оттого Прага очень уютно и удобно для жизни. Здесь все сделано для людей. У любого городского муниципалитета есть сайт с информацией по любым вопросам, объявлениями, бланками заявлений и контактами работников, а также онлайн-формой для записи. Хотя о местной бюрократии все равно ходят легенды. Правда, пражские власти прекрасно знают все тонкие места и постоянно стремятся усовершенствовать процесс. В то же время интернет в Праге – это боль и отчаяние. Потому что стоит это удовольствие очень дорого, а качество порой оставляет желать лучшего. Впрочем, возможно, это даже и неплохо. Ведь у жителей остается много времени и ресурса на живое общение. В Праге царит спокойствие и особая доброжелательная атмосфера при полном отсутствии бытового хамства. Люди разные, как и везде, но большинство умеет придерживаться очереди, уступать место в транспорте пожилым, извиняться, если доставили неудобства. Причем обычно извиняется и тот, кто толкнул, и тот, кого толкнули. Уважительным отношением отличаются и пражские водители. Они крайне редко сигналят без повода, и если около перехода стоит пешеход, всегда остановятся и еще махнут рукой, приглашая пройти. Горожане очень заботятся об экологии и природе. С этой целью в Праге вовсю используются электронные билеты, многоразовые эко-сумки и бумажные пакеты вместо пластиковых. Правда, вот меньше использовать автомобили, чтобы помочь экологии, пражанам пока никак не удается. Говорят, что в дождливую погоду им проще воспользоваться автомобилем, чем зонтом. Тем не менее, согласно мировому рейтингу Green City Index, Прага – самый зеленый город на планете. Площадь зеленых насаждений в столице Чехии составляет 57% от всей территории города. А вот в рейтинге лучших городов мира для жизни Прага занимает примерно 60-е место из 200. Это неплохой показатель, но он указывает и на то, что недостатки там все же есть. Помимо дорогой недвижимости, дорогих интернета и мобильной связи, вечной толчии туристов, есть и другие моменты. Так, например, некоторые отмечают специфический шопинг и моду. Местные жители отдают предпочтение комфорту и удобству, отчего зачастую страдают качество и эстетика. Зато никто не посмотрит косо, если кто-то одет немного не так, как остальные. В пражском метро легко можно встретить пассажиров босиком, в нижнем белье или с волосами всех цветов радуги. Никому до этого дела нет. Люди в Праге принимают друг друга такими, как есть. По этой же причине никто не позволит себе сделать замечание по поводу поведения ребенка в общественном месте. Если кого-то что-то и раздражает, просто молча отойдут или пересядут. Вообще же, если ребенок закатил истерику, чехи не будут бросать косые взгляды или давать ценные советы по воспитанию, а вместо этого постараются помочь, отвлечь и развеселить. Есть мнение, что Прага – город пенсионеров, что там скучно. Однако это не совсем так. Заядлым тусовщикам в Праге, наверное, и в самом деле делать нечего, но здесь, как и в любой столице, есть много развлечений на любой вкус. А если чего-то и не хватает, всегда можно недорого слетать в соседние европейские столицы, благо до них рукой подать, и найти там все, чего душа пожелает.
1: Мегаполисы мира. На радио

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
2: Правда? Какую?
1: «Черри». Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
2: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
1: Конечно!
3: Все больше семей в Латвии выбирают «Черри Тиго». Не упусти возможности ты. В сентябре на модели «Черри» действует специальное предложение. Узнай больше на «Черри Мотор ЛВ». «Черри» создан для семьи.
4: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
5: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
6: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билишу-сервис ОВ.

над Янтарным берегом. 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Балет. Днем рождения балета принято считать 15 октября 1581 года. Именно тогда при французском королевском дворе была представлена первая полноценная постановка – балет «Цирцея». Хотя танцевальные сценки в музыкальных представлениях делались и раньше, их в оперные спектакли придумали вставлять итальянцы. Именно поэтому само слово «балет» происходит от итальянского «балларе», что значит «танцевать». По-настоящему же балет расцвел именно во Франции. Изначально все постановки основывались на придворных танцах, поэтому на сцене могли выступать все, кто просто знал фигуры. Никакой специальной физической подготовки не требовалось. Но в 1832 году дочь французского балетмейстера и сама балерина Мария Тальони впервые продемонстрировала танец на пуантах, чем навсегда изменила балет. Она же впервые ввела балетную пачку. Другой значимой фигурой балетного мира стал балетмейстер Жан-Жорж Навер. Во второй половине XVIII века он разработал правила, которым балетмейстеры следуют и по сей день. В частности, что все компоненты балетной постановки должны находиться во взаимосвязи, а действия и характеристики персонажей должны развиваться логически. Навер же создал и первые спектакли, где содержание раскрывается в драматически выразительных образах. С 1982 года по решению ЮНЕСКО в день рождения Навера, 29 апреля, принято отмечать Международный день танца. С 18 века классический балет прошел длинный путь усовершенствования, был признан одним из величайших видов искусства и стал основой для современной хореографии. Сегодняшние балерины и артисты балета, а именно так принято называть танцующих мужчин, проходят невероятно сложную физическую подготовку. Несмотря на внешнюю хрупкость и легкость балерин, вес которых обычно не превышает 51 килограмма, танцовщикам-мужчинам за одно выступление приходится поднимать партнершу около 200 раз. То есть в среднем за спектакль получается не меньше тонны. У балерин свои критерии сложности профессии. Например, за год каждая артистка снашивает около 300 пар пуантов. А еще из-за повышенных физических нагрузок профессиональные балерины болеют в среднем в 4 раза чаще, чем обычные люди.
1: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Осторожно, горит!
2: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

Над Янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии в сентябре лабораторно подтверждены первые в этом сезоне случаи гриппа, сообщили в Рижской Восточной клинической университетской больнице. На 38-й неделе этого года лабораторно подтверждены 3 случая гриппа. В Латвийском центре инфектологии уже прошел лечение пациент с осложнениями, вызванными гриппом. Инфектологи отмечают, что циркуляция гриппа в этом году началась рано, и эпидемия гриппа также может начаться раньше обычного. Медики напоминают, что грипп может вызывать тяжелые осложнения, особенно у людей из групп риска. Вакцинация может снизить вероятность тяжелого течения гриппа. В четверг на военной базе национальных вооруженных сил в Лейлварде приземлились 4 истребителя «Еврофайтер» воздушных сил Германии, чтобы временно усилить защиту воздушного пространства Латвии, сообщили в Министерстве обороны. Истребители будут находиться в Латвии недолго, примерно неделю, во время выборов в Сейм. В Латвии они будут выполнять задачи, поддерживая деятельность НАТО по противовоздушной и противоракетной обороне. Размещение немецких истребителей в Латвии одновременно позволит проверить способность НАТО оперативно перемещать и принимать силы союзников, а также готовность базы обеспечивать прием и поддержку союзников. По инициативе министра обороны Райвиса Мелниса во время выборов в 15-й Сейм свое присутствие для укрепления воздушного пространства Латвии увеличат воздушные силы Германии, Италии, Турции. Власти Непала подтвердили получение и пригодность ДНК-профилей 33 граждан Латвии, которые числятся пропавшими без вести в результате стихийного бедствия. Об этом сообщил представитель консульского департамента МИД Латвии Юргис Барканс, завершивший 3-недельную работу в Непале. Он заявил, что ДНК-профили граждан Латвии передали непальским властям при содействии госполиции. Профили необходимы для идентификации пропавших. В течение последних недель латвийская сторона одновременно занималась оформлением возврата в Латвию личных вещей пропавших людей, которые они оставили в гостиницах. Найдена компания, которая доставит эти вещи в Латвию. Сейчас оформляются необходимые документы и доверенности. После оформления документов их доставят в Латвию. Вещи, которые не были востребованы родственниками, а также те, которые могут не пройти проверку безопасности в аэропорту, с согласия родных передадут благотворительной организации, помогающей жителям Непала. По данным делегации Евросоюза, сейчас в Непале пропавшими без вести числят 66 граждан стран ЕС. Половина из них – граждане Латвии. Барканс отметил, что за 3 недели работы в Непале большое значение имели личные контакты с местными властями, партнерами, посольствами других стран. Это помогало постоянно держать тему пропавших граждан Латвии в центре внимания. Латвийская сторона также использовала возможности и ресурсы посольств других стран, чтобы получать информацию о пропавших. Однако сейчас у всех вовлеченных сторон примерно одинаковый объем информации. Возвращение Барканса в Латвию не означает прекращение консульской работы. Почетный консул Латвии продолжит работу в Непале. Консульский департамент МИД также продолжит сотрудничество.

0: с властями Непала, посольствами других стран и родственниками пропавших. Барканс подчеркнул, что латвийская сторона будет делать все возможное, чтобы дать родственникам хотя бы какие-то ответы на тему того, что произошло с их близкими. В четверг Сейм поддержал участие национальных вооруженных сил в многонациональных военных операциях по разминированию Армузского пролива. Латвия планирует направить туда до 20 военнослужащих. Участие Латвии в разминировании предусматривает четко определенные задачи и ограничения, то есть наши военнослужащие не будут участвовать в действиях, которые поддерживали бы США как воюющую сторону в конфликте с Ираном. По прогнозам, операция по разминированию Армузского пролива для обеспечения свободы судоходства может продлиться от 12 до 16 месяцев. Участие Латвии в возглавляемой США коалиционной операции и возглавляемой Великобританией и Францией многонациональной операции предусмотрено до 1 сентября 2028 года. Латвия планирует направить подразделения военно-морских сил национальных вооруженных сил по обезвреживанию взрывоопасных подводных объектов, оснащенные автономными системами разминирования. Кроме того, Латвия планирует направить штабных офицеров и инструкторов национальных вооруженных сил в оперативные или тактические штабы операций, которые будут располагаться как на территориях стран, возглавляющих коалиции, так и в районах проведения операций. Стоимость покупок смартфонов в крупных торговых центрах Риги на 50% выше, чем в клиентских центрах в регионах Латвии, сообщили в компании оператора мобильной связи Tele2, ссылаясь на обобщенные данные. Наиболее выраженные различия наблюдаются в сегменте премиальных смартфонов. Если в регионах около 10% всех покупок превышают порог в 1000 евро, то в Риге доля таких покупок в два раза выше. Руководитель департамента розничной торговли Tele2 Айварс Малиновскис отмечает, что данные компании наглядно демонстрируют экономическую ситуацию в Латвии и различия в покупательной способности населения в городах и регионах страны. Он также указывает на существенные различия и в самой столице. В клиентских центрах рижских микрорайонов стоимость покупок смартфонов примерно вдвое ниже, чем в таких крупных торговых центрах, как Spice, Акрополь, Рига Плаза. Данные компании показывают, что в регионах Латвии чаще покупают устройства стоимостью до 250 евро. Они составляют от 40 до 45% всех покупок. В свою очередь, в Риге устройства этой ценовой категории составляют менее 30% всех покупок. С понедельника, 28 сентября, в Латвии начнется передача голосов на хранение перед выборами в 15-й Сейм. До 2 октября избиратели смогут воспользоваться этой возможностью в любом из 933 участков по всей стране. Передача голоса на хранение проходит тайно. На участке избиратель предъявляет паспорт гражданина Латвии или ИД-карту, после чего получает бюллетени, отпечатанный избирательный конверт и регистрационный конверт. Сделав выбор, избиратель вкладывает бюллетень в избирательный конверт и заклеивает его. Затем этот конверт помещают в регистрационный, на котором указаны имя, фамилия и порядковый номер избирателя. Регистрационный конверт после этого опускают в урну. Такая процедура нужна для того, чтобы один человек не смог проголосовать несколько раз. При этом содержание бюллетеня остается тайным. Перед подсчетом голосов избирательные конверты извлекают из регистрационных, перемешивают и только после этого вскрывают. Передать голос на хранение можно в течение 5 дней, но часы работы участков будут различаться. В понедельник, 28 сентября, они открыты с 17 до 20 часов, во вторник с 8 утра до 11, в среду с 17 до 20, в четверг с 8 до 11, в пятницу 2 октября с 12 до 15 часов. Основной день выборов – суббота, 3 октября. Тогда все избирательные участки в Латвии будут работать с 8 до 20 часов. Проголосовать можно будет в любом избирательном участке, имея при себе действующий паспорт или ID-карту. Адрес нужного участка и другую информацию о голосовании Центральная избирательная комиссия публикует на своем сайте. Начиная с воскресенья, в Латвии ожидается бабье лето, которое продолжится и в октябре, прогнозируют синоптики. Последняя суббота сентября будет облачной, временами ожидается дождь. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье он будет более порывистым. Температура воздуха ночью от 9 до 14, днем от 11 до 16 градусов тепла. В воскресенье солнце будет чередоваться с облаками, днем осадков больше не ожидается. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до плюс 15, плюс плюс 19 градусов. На следующей неделе погода будет преимущественно сухой и солнечной. Будет дуть слабый или умеренный ветер с юга-юго-востока. В самые прохладные утренние часы температура воздуха опустится до плюс 3, плюс 10 градусов. В самые теплые послеобеденные часы достигнет плюс 17, плюс 22. Возможно, и вторая неделя октября будет не характерно сухой и теплой для этого времени года. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В четверг, 24 сентября, депутаты Сейма внесли поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты. Изменения предусматривают дальнейшее снижение ставки акцизного налога на дизельное топливо, а также снижение акциза на бензин. Поправки вступят в силу 1 октября 2026 года. Ставка акциза на дизельное топливо, используемое в качестве моторного топлива, снизится на 16,7% до минимального уровня, установленного в Евросоюзе. Таким образом, акциз уменьшится с 396 до 330 евро за 1000 литров. Ставка акциза на неэтилированный бензин снизится на 11,7% до 490 евро за 1000 литров. До сих пор акциз на бензин не снижали. Министр экономики Виктор Валенис отметил, что изменения акцизного налога отражаются на ценах на автозаправочных станциях с задержкой, причем снижение налога переносится в цену лишь частично. По словам Валениса, чтобы добиться немедленного снижения цен, потребовалось бы либо еще значительнее уменьшить акциз, либо снизить ставку НДС. Ожидается, что розничная цена дизельного топлива снизится на 8 центов за литр, если продавцы топлива полностью отразят снижение налога в цене. В ряде самоуправлений вдоль восточной границы пришлось в срочном порядке менять персонал на части избирательных участков, поскольку служба государственной безопасности запретила некоторым лицам там работать, сообщила программа «Панорама». Проверку прошли в общей сложности 6 тысяч сотрудников избирательных участков. Одной из причин, по которой служба госбезопасности запретила отдельным лицам работать на участках, стали поездки в Россию и Беларусь. В частности, в Даугавпилсе действуют 29 избирательных участков. Местная избирательная комиссия прекратила сотрудничество более чем с 20 работниками, заменив их другими сотрудниками. Марис Зведрис, глава Центральной избирательной комиссии, отметил, что проверка персонала избирательных участков спецслужбами является стандартной практикой. Он пояснил, что заключения по результатам проверок выдаются в разное время, в том числе до начала выборов. На данный момент у ЦИК нет информации о том, что какие-либо самоуправления испытывают трудности с укомплектованием избирательных участков персоналом. Зведрис также сообщил, что для избирательных участков предусмотрен резерв сотрудников. Ожидается, что до 2100 года численность населения ЕС сократится на 11,7% или на 53 миллиона человек, свидетельствуют новейшие демографические прогнозы Евростат. В Латвии сокращение населения, вероятно, будет еще более стремительным. В 2025 году численность населения Латвии составляла 1 860 500 человек. Согласно прогнозам, к 2050 году она сократится до немногим более 1,5 миллиона, а к концу столетия в стране останется лишь 1 229 000 жителей. Это означает снижение на 34%, самый большой пропорциональный спад населения в ЕС, опережающий Литву – минус 33,5% и Польшу – минус 31,5%. В этот же период ожидается, что численность населения Литвы сократится с нынешних 2 810 000 до 1 900 000 в 2100 году. В свою очередь, население Эстонии будет более стабильным, сократившись с нынешних 1 300 000 до 1 100 000 к концу столетия. Наибольший прирост населения в ближайшие 30-70 лет в странах ЕС прогнозируют в Люксембурге свыше 30%, а также в Исландии и Мальте – свыше 20%. В четверг, 24 сентября, Сейм в срочном порядке внес поправки к закону об обороте кормов для животных, вводящие пограничный контроль зерновых грузов из третьих стран. Поправки содержат требования Кабинету министров определить, какие партии кормов для животных из третьих стран подлежат пограничному контролю, а также установить требования к проверкам и порядок их проведения продовольственно-ветеринарной службой. Поправки также предусматривают возможность взимать с ответственных лиц предоплату за пограничный контроль этих грузов и лабораторные исследования. В комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике сообщили, что изменения в законодательных актах призваны предотвратить перевозку через территорию Латвии грузов, похищенных в Украине, в том числе зерна. В августе Рига с Атексмо перевезло в общей сложности 9 миллионов 221 тысячу пассажиров, сообщили на предприятии. Самым популярным стал первый маршрут трамвая, который перевез 937 тысяч человек. Самым востребованным автобусным маршрутом стал третий маршрут. Им воспользовались 550 тысяч пассажиров, а среди троллейбусов 15-й маршрут, который перевез 492 тысячи человек. За месяц автобусы, троллейбусы и трамваи на городских маршрутах проехали почти 3 миллиона километров. Больше всего пассажиров в августе перевезли автобусы – 4 миллиона 79 тысяч человек. Троллейбусами воспользовались 3 миллиона 25 тысяч пассажиров, трамваями – 2 миллиона 117 тысяч. Средняя цена на дизельное топливо на автозаправочных станциях Евросоюза выросла до 2 евро 23 центов за литр, достигнув исторического максимума, свидетельствуют данные Еврокомиссии. Рост цен на топливо обусловлен конфликтами на Ближнем Востоке и в Украине, которые привели к перебоям в поставках сырой нефти и нанесли ущерб нефтеперерабатывающим заводам. Рекордно высокие цены на дизельное топливо зафиксированы в 19 странах ЕС, включая Германию, Францию и Италию. Самые высокие цены отмечены в Дании и Финляндии, где литр дизельного топлива стоит 2 евро 56 центов. За ними следует Германия с показателем 2,46 за литр. В Бельгии и Франции цены на дизельное топливо держатся на уровне около 2 евро 40 центов за литр. Индекс внедрения искусственного интеллекта – это исследование CyberNews, которое анализирует использование инструментов искусственного интеллекта в 64 странах, чтобы определить, где они внедряются быстрее всего, а где их распространение отстает. Исследователи проанализировали данные о загрузках 100 самых популярных ИИ-приложений в каждой стране и сопоставили эти показатели с численностью населения, чтобы оценить уровень их распространения. Страны, включенные в индекс потребления искусственного интеллекта, обеспечивают примерно 70% мирового ВВП и охватывают 55% населения планеты. Среди 20 стран-лидеров по внедрению ИИ 9 находятся в Европе, 7 в Азии, 2 в Океании, 1 в Южной Америке и 1 в Северной Америке. Все страны Балтии вошли в первую десятку. Латвия заняла 4-е место, 55%. Литва расположилась на 7-й строчке, 52%, а у Эстонии 8-е место, 51%. На первом месте оказался Сингапур. Индекс внедрения искусственного интеллекта в этой стране составил 66%. Второе и третье место заняли Чили, 60%, и Объединенные Арабские Эмираты, 56%. Почти треть мужчин в Латвии не посещают семейного врача даже раз в год, хотя именно во время регулярных визитов они могли бы своевременно узнать о симптомах сердечно-сосудистых заболеваний. Эти заболевания вызывают более половины всех случаев смерти в Латвии, и ежегодно от них умирают более 5000 мужчин. По сути, в половине случаев причины смерти мужчин в Латвии – это именно сердечно-сосудистые заболевания. Эти заболевания можно предотвратить. Это не то, что невозможно выявить вовремя. Смерти происходят значительно преждевременно, указала представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Майя Калпиша. Она сообщила, что от инсульта и инфаркта миокарда ежегодно умирают около 300 мужчин трудоспособного возраста. Эти цифры в значительной степени поддаются снижению и предотвращению. В качестве причин можно назвать то, что жители, в том числе мужчины, не всегда распознают эти симптомы, а если распознают, то часто их игнорируют, отметила Калпиша. Она подчеркнула, что проверять сердечно-сосудистое здоровье мужчин в Латвии следует с 40 или даже с 35 лет, когда, скорее всего, еще нет заметных проблем со здоровьем. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Рост зарплат в странах Балтии вовсе не означает автоматического сокращения теневой экономики. В Латвии и Эстонии доля серой зоны даже увеличилась. По данным исследования Рижской школы экономики, индекс теневой экономики в странах Балтии, масштабы неформальной экономики в регионе в целом остаются близкими к прежнему уровню. В Латвии ее доля достигла показателя 21,8% ВВП. В Эстонии 20,8%, в Литве после снижения на 1,1%, она составила 23,6%. Показатели зарплат при этом заметно различаются. В прошлом году средняя зарплата брутто в Латвии составляла 1815 евро, тогда как в Эстонии и Литве она уже превышала 2000. В Литве показатель достиг примерно 2415 евро в месяц. Это самый высокий уровень среди трех стран Балтии. Однако средняя зарплата плохо отражает ситуацию отдельных групп населения. Особенно заметен разрыв внутри самой Латвии. Если в Риге и Рижском регионе средняя зарплата не составляла 1990 евро, то в Латгалии лишь 1302 евро. Одновременно именно здесь доля теневой экономики достигла 25,7% ВВП. На ситуацию влияют низкие официальные доходы в отдельных регионах и отраслях. В 2025 году гостиничный и ресторанный бизнес оказался самым низкооплачиваемым сектором Латвии. Средняя зарплата брутто там составляла 1190 евро в месяц. Более низкие расходы за пределами столицы не всегда компенсируют разницу в доходах. Цены на продукты, топливо и другие повседневные товары по стране во многом сопоставимы, поэтому для семей с небольшими доходами ценовая нагрузка остается высокой и в регионах. Опыт Эстонии показывает, что высокая средняя зарплата сама по себе тоже не гарантирует сокращение теневой экономики. В прошлом году при зарплате свыше 2000 евро доля серой зоны там выросла на 1,4% пункта. На ситуацию повлияли продолжительные рецессия и рост налоговой нагрузки. Для компаний с низкой производительностью дополнительные расходы становятся особенно ощутимыми, что может создавать стимулы для частичного ухода от официальных выплат. Литва пошла по другому пути и в последние годы усилила контроль за финансовыми операциями и трудовыми отношениями. Цифровые решения помогают ограничивать расчеты наличными и совершенствовать налоговое администрирование, в том числе и в строительстве. В сочетании с более строгими наказаниями за нелегальные трудоустройство. Эти меры способствовали постепенному снижению теневой экономики. Но полностью проблему они пока не решили. По ее доле Литва все еще остается на первом месте среди стран Балтии. Нескольким самоуправлениям на восточной границе пришлось срочно изменить состав работников ряда избирательных участков. В Даугавпилсе на выборах в 15-й Сейм будут работать 29 участков, по информации латгальской редакции ЛСМ. Избирательная комиссия незамедлительно прекратила сотрудничество более чем с 20 работниками и заменила их другими. В Краслове 140 работников будут работать на 26 избирательных участках. Состав был утвержден еще в марте, но 18 сентября председатель комиссии получил распоряжение «Состав необходимо изменить». Председатель избирательной комиссии Марис Звейдрис указал, что проверка работников избирательных участков со стороны органов безопасности является обычной практикой. Он также пояснил, что у участков имеется резерв работников. Конкретное количество людей, которых коснулось распоряжение органов безопасности, он не раскрыл. Однако такие распоряжения поступили не в одно самоуправление. Служба госбезопасности подтвердила ЛСМ, что в общей сложности было проверено 6 тысяч работников избирательных участков. Как сообщили в службе, среди выявленных факторов риска были поездки людей в государство-агрессор Россию, ее союзницу Беларусь после вторжения России в Украину, а также распространение прокремлевских нарративов. Конец цитаты. СГБ также напомнила, что неоднократно настоятельно призывала жителей не ездить в Россию и Беларусь, а в 2025 году вступил в силу закон об ограничении мероприятий, угрожающих национальной безопасности, согласно которому для нескольких групп лиц, прежде всего работающих в госучреждениях, установлен запрет на посещение России и Беларуси. Выборы в 15-й Сейм пройдут 3 октября. Избирательные участки будут открыты с 8 до 20 часов. Проголосовать можно будет на любом избирательном участке. С 28 сентября и до дня выборов включительно можно будет заранее оставить свой голос на хранение. С понедельника, 28 сентября, в Латвии начнется передача голосов на хранение перед выборами в 15-й Сейм. До 2 октября избиратели смогут воспользоваться этой возможностью в любом из 933 участков по всей стране. Передача голоса на хранение проходит тайно. На участке избиратель предъявляет паспорт гражданина Латвии или ID-карту, после чего получает бюллетени, отпечатанный избирательный конверт и регистрационный конверт. Сделав выбор, избиратель вкладывает бюллетень в избирательный конверт и заклеивает его. Затем этот конверт помещают в регистрационный, на котором указаны имя, фамилия и порядковый номер избирателя. Регистрационный конверт после этого опускают в урну. Такая процедура нужна для того, чтобы один человек не смог проголосовать несколько раз. При этом содержание бюллетеня остается тайным. Перед подсчетом голосов избирательные конверты извлекают из регистрационных, перемешивают и только после этого вскрывают. Передать голос на хранение можно в течение 5 дней, но часы работы участков будут различаться. В понедельник, 28 сентября, они открыты с 17 до 20 часов, во вторник с 8 утра до 11, в среду с 17 до 20, в четверг с 8 до 11, в пятницу 2 октября с 12 до 15 часов. Основной день выборов – суббота, 3 октября. Тогда все избирательные участки в Латвии будут работать с 8 до 20 часов. Проголосовать можно будет в любом избирательном участке, имея при себе действующий паспорт или ID-карту. Адрес нужного участка и другую информацию о голосовании Центральная избирательная комиссия публикует на своем сайте. Начиная с воскресенья в Латвии ожидается бабье лето, которое продолжится и в октябре, прогнозируют синоптики. Последняя суббота сентября будет облачной, временами ожидается дождь. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье он будет более порывистым. Температура воздуха ночью от 9 до 14, днем от 11 до 16 градусов тепла. В воскресенье солнце будет чередоваться с облаками, днем осадков больше не ожидается. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до плюс 15, плюс 19 градусов. На следующей неделе погода будет преимущественно сухой и солнечной. Будет дуть слабый или умеренный ветер с юга, юго-востока. В самые прохладные утренние часы температура воздуха опустится до плюс 3, плюс 10 градусов. В самые теплые послеобеденные часы достигнет плюс 17, плюс 22. Возможно, и вторая неделя октября будет не характерно сухой и теплой для этого времени года. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! В четверг, 24 сентября, депутаты Сейма внесли поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты. Изменения предусматривают дальнейшее снижение ставки акцизного налога на дизельное топливо, а также снижение акциза на бензин. Поправки вступят в силу 1 октября 2026 года. Ставка акциза на дизельное топливо, используемое в качестве моторного топлива, снизится на 16,7% до минимального уровня, установленного в Евросоюзе. Таким образом, акциз уменьшится с 396 до 330 евро за 1000 литров. Ставка акциза на неэтилированный бензин снизится на 11,7% до 490 евро за 1000 литров. До сих пор акциз на бензин не снижали. Министр экономики Виктор Валенис отметил, что изменения акцизного налога отражаются на ценах на автозаправочных станциях с задержкой, причем снижение налога переносится в цену лишь частично. По словам Валениса, чтобы добиться немедленного снижения цен, потребовалось бы либо еще значительнее уменьшить акциз, либо снизить ставку НДС. Ожидается, что розничная цена дизельного топлива снизится на 8 центов за литр, если продавцы топлива полностью отразят снижение налога в цене. Ожидается, что до 2100 года численность населения ЕС сократится на 11,7% или на 53 миллиона человек, свидетельствуют новейшие демографические прогнозы Евростат. В Латвии сокращение населения, вероятно, будет еще более стремительным. В 2025 году численность населения Латвии составляла 1 860 500 человек. Согласно прогнозам, к 2050 году она сократится до немногим более 1,5 миллиона, а к концу столетия в стране останется лишь 1 229 000 жителей. Это означает снижение на 34%, самый большой пропорциональный спад населения в ЕС, опережающий Литву – минус 33,5% и Польшу – минус 31,5%. В этот же период ожидается, что численность населения Литвы сократится с нынешних 2 миллионов 810 тысяч до 1 миллиона 900 тысяч в 2100 году. В свою очередь, население Эстонии будет более стабильным, сократившись с нынешних 1 миллиона 300 тысяч до 1 миллиона 100 тысяч к концу столетия. Наибольший прирост населения в ближайшие 30-70 лет в странах ЕС прогнозируют в Люксембурге свыше 30%, а также в Исландии и Мальте свыше 20%. В четверг, 24 сентября, Сейм в срочном порядке внес поправки к закону об обороте кормов для животных, вводящие пограничный контроль зерновых грузов из третьих стран. Поправки содержат требования Кабинету министров определить, какие партии кормов для животных из третьих стран подлежат пограничному контролю, а также установить требования к проверкам и порядок их проведения продовольственно-ветеринарной службой. Поправки также предусматривают возможность взимать с ответственных лиц предоплату за пограничный контроль этих грузов и лабораторные исследования. В комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике сообщили, что изменения в законодательных актах призваны предотвратить перевозку через территорию Латвии грузов, похищенных в Украине, в том числе зерна. В августе Рига с Сатексмо перевезло в общей сложности 9 221 тысячу пассажиров, сообщили на предприятии. Самым популярным стал первый маршрут трамвая, который перевез 937 тысяч человек. Самым востребованным автобусным маршрутом стал третий маршрут. Им воспользовались 550 тысяч пассажиров, а среди троллейбусов 15-й маршрут, который перевез 492 тысячи человек. За месяц автобусы, троллейбусы и трамваи на городских маршрутах проехали почти 3 миллиона километров. Больше всего пассажиров в августе перевезли автобусы – 4 миллиона 79 тысяч человек. Троллейбусами воспользовались 3 миллиона 25 тысяч пассажиров, трамваями – 2 миллиона 117 тысяч. Средняя цена на дизельное топливо на автозаправочных станциях Евросоюза выросла до 2 евро 23 центов за литр, достигнув исторического максимума, свидетельствуют данные Еврокомиссии. Рост цен на топливо обусловлен конфликтами на Ближнем Востоке и в Украине, которые привели к перебоям в поставках сырой нефти и нанесли ущерб нефтеперерабатывающим заводам. Рекордно высокие цены на дизельное топливо зафиксированы в 19 странах ЕС, включая Германию, Францию и Италию. Самые высокие цены отмечены в Дании и Финляндии, где литр дизельного топлива стоит 2 евро 56 центов. За ними следует Германия с показателем 2,46 за литр. В Бельгии и Франции цены на дизельное топливо держатся на уровне около 2 евро 40 центов за литр. Индекс внедрения искусственного интеллекта – это исследование CyberNews, которое анализирует использование инструментов искусственного интеллекта в 64 странах, чтобы определить, где они внедряются быстрее всего, а где их распространение отстает. Исследователи проанализировали данные о загрузках 100 самых популярных ИИ-приложений в каждой стране и сопоставили эти показатели с численностью населения, чтобы оценить уровень их распространения. Страны, включенные в индекс потребления искусственного интеллекта, обеспечивают примерно 70% мирового ВВП и охватывают 55% населения планеты. Среди 20 стран-лидеров по внедрению ИИ 9 находятся в Европе, 7 в Азии, 2 в Океании, 1 в Южной Америке и 1 в Северной Америке. Все страны Балтии вошли в первую десятку. Латвия заняла 4-е место, 55%. Литва расположилась на 7-й строчке, 52%, а у Эстонии 8-е место, 51%. На первом месте оказался Сингапур. Индекс внедрения искусственного интеллекта в этой стране составил 66%. Второе и третье место заняли Чили, 60%, и Объединенные Арабские Эмираты, 56%. Почти треть мужчин в Латвии не посещают семейного врача даже раз в год, хотя именно во время регулярных визитов они могли бы своевременно узнать о симптомах сердечно-сосудистых заболеваний. Эти заболевания вызывают более половины всех случаев смерти в Латвии, и ежегодно от них умирают более 5000 мужчин. По сути, в половине случаев причины смерти мужчин в Латвии – это именно сердечно-сосудистые заболевания. Эти заболевания можно предотвратить. Это не то, что невозможно выявить вовремя. Действительно, смерти происходят значительно преждевременно, указала представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Майя Калпиша. Она сообщила, что от инсульта и инфаркта миокарда ежегодно умирают около 300 мужчин трудоспособного возраста. Эти цифры в значительной степени поддаются снижению и предотвращению. В качестве причин можно назвать то, что жители, в том числе мужчины, не всегда распознают эти симптомы, а если распознают, то часто их игнорируют, отметила Калпиша. Она подчеркнула, что проверять сердечно-сосудистое здоровье мужчин в Латвии следует с 40 или даже с 35 лет, когда, скорее всего, еще нет заметных проблем со здоровьем. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии в сентябре лабораторно подтверждены первые в этом сезоне случаи гриппа, сообщили в Рижской Восточной клинической университетской больнице. На 38-й неделе этого года лабораторно подтверждены 3 случая гриппа. В Латвийском центре инфектологии уже прошел лечение пациент с осложнениями, вызванными гриппом. Инфектологи отмечают, что циркуляция гриппа в этом году началась рано, и эпидемия гриппа также может начаться раньше обычного. Медики напоминают, что грипп может вызывать тяжелые осложнения, особенно у людей из групп риска. Вакцинация может снизить вероятность тяжелого течения гриппа. В четверг на военной базе национальных вооруженных сил в Лейлварде приземлились 4 истребителя Еврофайтер воздушных сил Германии, чтобы временно усилить защиту воздушного пространства Латвии, сообщили в Министерстве обороны. Истребители будут находиться в Латвии недолго, примерно неделю, во время выборов в Сейм. В Латвии они будут выполнять задачи, поддерживая деятельность НАТО по противовоздушной и противоракетной обороне. Размещение немецких истребителей в Латвии одновременно позволит проверить способность НАТО оперативно перемещать и принимать силы союзников, а также готовность базы обеспечивать прием и поддержку союзников. По инициативе министра обороны Райвиса Мелниса во время выборов 15-й Сейм свое присутствие для укрепления воздушного пространства Латвии увеличат воздушные силы Германии, Италии, Турции. Власти Непала подтвердили получение и пригодность ДНК-профилей 33 граждан Латвии, которые числятся пропавшими без вести в результате стихийного бедствия. Об этом сообщил представитель консульского департамента МИД Латвии Юргис Барканс, завершивший 3-недельную работу в Непале. Он заявил, что ДНК-профили граждан Латвии передали непальским властям при содействии госполиции. Профили необходимы для идентификации пропавших. В течение последних недель латвийская сторона одновременно занималась оформлением возврата в Латвию личных вещей пропавших людей, которые они оставили в гостиницах. Найдена компания, которая доставит эти вещи в Латвию. Сейчас оформляются необходимые документы и доверенности. После оформления документов их доставят в Латвию. Вещи, которые не были востребованы родственниками, а также те, которые могут не пройти проверку безопасности в аэропорту, с согласия родных передадут благотворительной организации, помогающей жителям Непала. По данным делегации Евросоюза, сейчас в Непале пропавшими без вести числят 66 граждан стран ЕС. Половина из них – граждане Латвии. Барканс отметил, что за 3 недели работы в Непале большое значение имели личные контакты с местными властями, партнерами, посольствами других стран. Это помогало постоянно держать тему пропавших граждан Латвии в центре внимания. Латвийская сторона также использовала возможности и ресурсы посольств других стран, чтобы получать информацию о пропавших. Однако сейчас у всех вовлеченных сторон примерно одинаковый объем информации. Возвращение Барканса в Латвию не означает прекращение консульской работы. Почетный консул Латвии продолжит работу в Непале. Консульский департамент МИД также продолжит сотрудничество с властями Непала, посольствами других стран и родственниками пропавших. Барканс подчеркнул, что латвийская сторона будет делать все возможное, чтобы дать родственникам хотя бы какие-то ответы на тему того, что произошло с их близкими. В четверг Сейм поддержал участие национальных вооруженных сил в многонациональных военных операциях по разминированию Ормузского пролива. Латвия планирует направить туда до 20 военнослужащих. Участие Латвии в разминировании предусматривает четко определенные задачи и ограничения, то есть наши военнослужащие не будут участвовать в действиях, которые поддерживали бы США как воюющую сторону в конфликте с Ираном. По прогнозу,